0: когда душа поет.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: по пути с Казак FM.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Привет всем слушателям Казак-ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
2: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней, лебедь белая, фея лесная. Я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Друзья, я Валерий Семин. Рад приветствовать вас на волнах радио «Казак FM».
1: Далеко, далеко журавли полетели, оставляя поля

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

0: Краснодаре. Доброе утро, дорогие слушатели. Вы на волне Казак ФМ. Утреннее шоу «Алло, село». С вами Андрей Мартынюк
1: и Юлия Кирюшина. Сегодня у нас особенный день. 8 июля. День семьи, любви и верности. Хочется прямо с утра, знаете, вот так окружить всех теплом, улыбками и самыми добрыми историями.
0: Ну и именно поэтому мы сегодня хотим поговорить о самом главном. О том, как рождаются семьи. И это будет не про статистику, не про сухие цифры, а про живые эмоции. Как все начиналось, как кто-то решился на самое важное, сказал те самые слова «давай будем вместе», и как прозвучало предложение, как прозвучал ответ, как потом собирались гости на свадьбу. И вообще, как протекает ваша жизнь сразу в нескольких поколениях, от самых юных до людей, у которых уже большой-большой семейный опыт.
1: Вообще, мы хотим, чтобы этот эфир стал большой семейной гостиной, вот куда каждый может зайти, заглянуть, рассказать свою историю. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, расскажите нам, как родилась ваша семья. И вы можете писать...
0: Кстати, я сегодня тоже хочу услышать про свадьбу. Вот почему-то у меня День любви, семьи и верности тоже ассоциируется со свадьбами. Наверняка это счастливый день в вашей жизни, и у кого-то он был недавно, а кто-то уже может там десятками лет исчитывать тот самый семейный стаж. И это тоже очень интересно.
1: Делитесь своими историями прямо сейчас. Пишите нам сообщение на Макс, плюс 7-928-401-2020. А лучше звоните по этому же номеру телефона. Мы прочитаем и обсудим все это в

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Мадам, выходите за меня.
4: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
3: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
4: А что там?
3: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансов» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В магазинах «Победа». Пломбир кафе-мороженое в ассортименте. 38,90.
8: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8-918-270-2908. На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: утро хорошее вы наше. 7 часов 18 минут в Краснодаре. Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро. Нам поступило сообщение. Написал нам его Василий. И пишет: не поверите, на гулянке сошлись и уже 32 года живем вместе.
0: Да, Василий, какие у нас есть основания вам-то не верить? Конечно, верим. 32 года. Ну что, это тоже поздравительные аплодисменты. А давайте тоже. Мы вот раз начинаем перекличку. Мы сегодня к нашей перекличке, к нашим городам, станицам, хуторам и селам добавим еще возраст вашей семьи.
1: Да, действительно. Пусть напишут нам, сколько они лет живут вместе.
0: А почему, подожди, почему сейчас такой свадебный сезон идет? Может быть, семья образовалась буквально на прошлой неделе, а может быть, вчера. Это может быть и дни, и недели, и месяцы. Поэтому мы сегодня будем искать, знаете, самую молодую семью эфира, и в то же самое время попробуем найти семью, ну, у которой самый большой стаж. А? Ну, давайте, 8-928-401-20-20. Отправляйте географическую точку, чтобы мы понимали. Ну, еще и вот возраст вашей семьи.
1: Но все равно мы не отменяем того, что вы можете написать нам момент вашего знакомства, как это случилось, какие у вас были взгляды, какие были эмоции. Поэтому мы будем очень рады сегодня поговорить о том, как появилась ваша семья, о том, сколько лет эта семья здесь.
0: Конечно,
1: а мы пока будем читать уже сообщения.
0: Давайте,
1: а
0: давайте.
1: Вы будете слушать хорошую музыку.
2: Братцы, 103.9 FM.

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем человеку семья?
3: А как ты сама думаешь, Нина?
0: Ну, чтобы дети рождались.
3: Да, это так. И, наверное, это главное. Вообще, семья – это самая надежная опора для человека в жизни. Когда семья крепкая, все в ней живут дружно, поддерживают друг друга во всем, помогают и словом, и делом.
0: А у нас большая семья.
3: Большая? Давай посчитаем. Я, мама, ты, Федя, Назар и Люба. Нас шестеро. И живем мы все вместе. Только Федор уже вырос и уехал учиться в другой город. Но у нас есть еще другие люди, которых тоже можно назвать нашей семьей. Это наши родственники.
0: А моя подружка Алиса?
3: Нет, дочь, она твоя подружка. Но если ты с ней будешь дружить долго-долго, то вполне может случиться так, что когда-нибудь ты будешь ее считать таким же близким человеком, как и других родственников.
0: А бабушки с дедушками – это наша семья?
3: Конечно. Это наши с мамой родители. И хотя мы живем отдельно, постоянно ездим к ним в гости, чтобы узнать, как у них дела или чем-то помочь.
0: А без семьи человек может прожить?
3: Без семьи жить очень трудно. Только родные по-настоящему сильно любят тебя. Всегда поддержат в трудную минуту и помогут. В семье человек должен быть счастлив.
0: Вот когда вы ругаете меня, я не очень счастлива.
3: Мы, родители, бываем строгими и можем даже поругать тебя за какие-то шалости. Но ведь так и должно быть. Родители тебя воспитывают, помогают понять, что хорошо, а что не очень. Но мы тебя очень-очень любим и хотим, чтобы ты росла счастливой.
0: Папочка, я вас так люблю. Всю нашу семью.
2: Папа знает. По пути с Казак-ФМ.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы очень надеемся, что сегодня у вас прекрасное настроение. Что, посмотрев за окно, у вас появляется на лице улыбка. Потому что сегодня еще и праздник какой хороший, душевный, семейный. День семьи, любви и верности. И сегодня у микрофона Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Привет, родные, привет, любимые. Продолжаем получать ваши сообщения. Продолжаем сегодня говорить о теме, как родилась ваша семья, что интересного происходит. И вообще мы собираем вот такие цифры, которые обозначают возраст вашей семьи. Все это можно присылать к нам на телефон 8-928-401-2020.
0: Андрей, а ты вообще как сделал предложение своей жене?
1: Ну, с одной стороны, банально, вот, а с другой стороны, в самом лучшем городе.
0: Самый лучший город для тебя.
1: Самый лучший город-курорт для меня — это Сочи. Да, Сочи. И я как-то долго думал, как это сделать. Все. Ну, и вот там такая была у меня картина романтичная, что это должно быть на закате, что это должно быть в море. Ну, так и получилось, да, когда в августе месяце, вот, и мы отдыхали в Сочи, и где-то, заплыв далеко-далеко, вот, я сделал предложение.
0: В воде?
1: Да, вот там вот где-то.
0: На лодке, надеюсь, хотя бы. Ну, а давайте переместимся в Сочи, потому что у нас есть звонок.
1: Наталья, доброе утро, привет.
2: Доброе утро, дорогие родные, доброе утро, вся страна, всех праздников, любви, счастья, верности, всех-всех благ.
0: Спасибо большое.
1: Как всероссийская здравница поживает? Как сочинцы себя чувствуют в этот день? Как погода у вас?
2: Да, нормально, но чуть-чуть так тут... Тучечки, но ничего.
1: Ну ничего, это как раз вот лето, но не жарко. Так, Наталья, вот сколько лет вашей семье? Рассказывайте.
2: Ой, ну, если моей семье говорить, то с 1 июля 78 года. Но, к сожалению, у меня муж ушел в мир иной, но фамилию ношу с гордостью. Уже 48 лет.
1: Так, а свадьба была?
2: Конечно, 1 июля 1978 года.
1: Вот это запомнили.
2: У нас такая свадьба была, что улицу перегородили. Во дворе сделать невозможно было. Там же огород у бабушки. Поэтому оградили улицу. И улицы, и проходящие. Вообще гостей было больше 100 человек. А играл на свадьбе мой брат. Двоюродный, он работал на заводе, был такой у нас газоаппарат
1: так.
2: В городе Волгограде. И вот он своим вокально-инструментальным ансамблем был у нас на свадьбе.
1: В общем, свадьба – дело семейное не только в гулянии, да, но еще и в организации. Все поучаствовали?
2: Все поучаствовали. На улице, так что гуляли, пели 2 дня. Свадьба, песня это, конечно, но в основном играли в Калифорнии. Встречай меня в отеле Калифорния.
1: А что бы сегодня хотели пожелать всем тем людям, которые живут в семье, те, которые стремятся организовать свою семью?
2: Зятя. Уже 22 года. Старшей внучке 20, младшей 12. Конечно, только любви, счастье и, самое главное, взаимопонимание. И, наверное, все-таки надо уступать и прощать. Прежде чем рубануть, лучше выйти, подумать, потом... уже все придет на свое место.
1: Записали. Вот с этим мы идем дальше. Чудесные слова. Любви всем. И не только в сегодняшний день. Вообще и завтра, и послезавтра, и в любой день в вашей жизни пусть будет в вашей семье жить любовь.
0: Да, спасибо большое, Наталья. Замечательные слова. Ну, а мы хотим сделать вас еще чуточку счастливее. И поэтому в следующем выходе у нас будет розыгрыш приза. Поэтому звоните нам по номеру телефона +7 928-401-2020.

0: Тенюк, Юлия Кирюшина продолжает эфир утреннего шоу «Алло, село». Привет, наши родные. 7 часов 46 минут. И мы сейчас активируем наш номер.
1: И вот сразу же и поступил звонок. Что сказать, ничего не успели. Мы хотели разыгрывать уже приз.
0: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Александр.
0: Александр, переходим с вами в рубрику.
3: Послесловица.
0: Алло, алло, алло.
1: Алло, Александр.
0: Алло. Александр?
1: Так, но бывает Александр такое. Пропал. Так,
0: напоминаем, что сейчас есть возможность вам взять свой телефон и дозвониться по номеру 8-928-401-2020. Так, пробуем. Попытка номер два. Доброе утро, мы говорим нашим слушателям. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте.
0: Угу. Так, Александр, на связи?
2: Да. Так, да, на связи.
0: Хорошо, пробуем. Мы сейчас в рубрике «Послесловица» будем зачитывать ряд интересных выражений. Ваша задача, как только эти выражения завершаются, продолжить.
1: Хорошо. Вы готовы?
2: Да, готов.
1: Человек без семьи, что дерево без...
2: корня.
0: Так, уверены?
1: Сомнительно.
0: Ну, давайте еще раз. Так, человек без семьи.
1: Что дерево без...
0: Вообще принимается, да, потому что, да. Хорошо, без плодов.
1: Без плодов, говорится обычно.
0: Да, но это тоже принимается. Знаешь, там, а человек без семьи, а что дерево без листовые, человек без семьи, что дерево без гнезда, вот это
1: ну
0: вот.
1: Ну да. Поехали дальше, вторая послесловица. Семья в куче, не страшна и...
0: Семья в куче. Вот когда собралась такая, особенно за большим столом, семейным все, да, семья в куче, не страшна и... Ну, представьте ситуацию. Тогда все бы.
2: И страшна, и...
0: Александр!
2: Буря.
0: Ну, направление ладно, понятно, да. Потому что земля в куче, не страшна и туча. Буря созвучна, принимается! И такое еще выражение. Семья сильна, когда над ней... Давайте представим, да?
2: Когда над ней дружная...
0: Чувствуется, как работает воображение. Александр, давайте еще раз. Семья сильна, когда над ней... Вот представьте свою семью.
2: Вот что?
0: Туча. Ну, такой рост.
1: Ну, ничего страшного. В любом случае, у вас есть два правильных ответа. Семья сильна, когда над ней крыша одна.
0: Вот когда семья живет в одном доме, когда объединяют все усилия для достижения общих целей и так далее. Но в любом случае, Александр, смотрите. Ведь два же, это больше, чем один, да?
1: Да.
0: Смотрите,
1: да,
0: два. Так да, это вот дает нам повод объявить вас победителем.
2: Все, спасибо вам.
0: И вам тоже большое спасибо. На самом деле, сегодня тоже хочется сказать спасибо всем тем, кто дозвонился, спасибо к тем, кто дописался и пишет. Впереди рубрика тоже счастливая.
1: Ленивые варенички. Для этого вам нужно будет позвонить по номеру телефона +7 928 401.

0: эфире утреннего шоу «Алло, село» продолжают свою кухню. Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина. Сегодня в день любви, верности, семьи мы чествуем эту самую историю, которая связывает и поколение, связывает любовь и взаимоотношения в наших семьях. И мы в начале нашего часа объявили, что на номер 928-401-2020 вы можете присылать, сколько лет существует уже ваша семья, и мы ищем и самую молодую семью, и ту семью, которая обладает статусом, и у нас уже там 47 лет Новороссийск. О, замечательно. А 4 Краснодар, 13 Белая Глина, 10 Симферополь. Так, полгода Крымск. Молодая семья, да?
1: Молодая семья.
0: Да. А 7 лет Ейский район, 24 Апшеронск. Так, продолжаем эту же историю. Присылайте вашу географическую точку, а также сколько времени есть ваша семья. Ну, а мы продолжаем зачитывать поздравления.
1: Итак, Валентина нам пишет: доброе утречко, огромный привет всем, хорошего настроения в этот прекрасный день, всех с днем семьи, любви и верности. Знали мы друг друга с 80-х годов, но сошлись просто спонтанно в 90-м году, 8 августа, и вот до сих пор вместе. А еще сегодня у моего мужа день рождения. Валентина из Мингрильской нам пишет.
0: Валентина,
1: поздравляем!
0: Вы не пропускайте ни один эфир. Наш Макс полнится вашими сообщениями, и не только утреннее шоу. Я уверен, вся наша радиостанция присоединяется к этим теплым словам, и пускай в вашей семье всегда будет лад. Ну, а мужу здоровья, здоровья, здоровья.
1: И еще одно сообщение. Доброе утро. Хочу рассказать историю нашей с мужем встречи. Его крестная все уши прожужжала. Какой хлопец, а ему какая девчина. Прямо стало интересно. Вот уже 30 лет живем. Всех с праздником любви и счастья всем. Надежда Прошкина нам написала. Надежда, это замечательно.
0: Вот так вот.
1: Какая-то
0: хорошо.
1: Семейная сваха у них там есть.
0: Юль, как хорошо, что люди могут жить с надеждой, да? Если в вашей жизни есть надежда, то все точно получится в семье.
1: Мы очень хотим передать привет сейчас Людмиле. Она нам пишет сообщение: доброе утречко, мои самые любимые и дорогие ведущие Юлечка и Андрей. С приветом ко всем вам из Усть-Лабинска. Мы очень вас любим и всегда слушаем вашу передачу, которая лучшая из всех программ. И поздравляют нас с праздником сегодня.
0: Да, днем Петра и Февронии. Большой привет. Большой привет Усть-Лабинску. Большие люди с сердцами там живут. Да, как и по всей нашей стране. Отправляемся дальше. Пускай хорошая музыка будет лучшим будильником. Потом послушаем новости. Ну и вновь продолжим разговор о том, какая ваша семья. Да, что самое главное есть. Сколько лет она существует. И вообще любую историю, которую вы отправите либо на наш номер Макс плюс 7 928-401-2020. Либо по этому же номеру можно взять и позвонить нам. Мы будем рады передать в эфир. Будьте с нами на одной волне.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа — компания «Славинский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич», 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

0: Ну, как-то, знаете, просыпаться сегодня было даже очень приятно. Солнце светило в окно, настроение было шикарное. А все почему? Потому что сегодня праздничный день.
1: День семьи, любви и верности. В том числе и на волнах радиостанции Казак ФМ. Андрей Мартынюк, Юлия Киришина продолжают утренний эфир. Из центра Краснодарского края мы улетаем. Куда?
0: В Астрахань. Астрахань.
1: Да. Доброе утро, Наталья Николаевна. Доброе утро.
2: Доброе утро. Приятно слышать радио Кубани. Я хочу рассказать свою историю нашей семьи.
1: Давайте.
2: Мы учились в Краснодаре и познакомились там студентами. И потом приехали в Астрахань, поженились. И сейчас вот прожили мы с ним 79-го года. 47 лет будет в сентябре.
1: 47 лет. То есть вы уверенно идете к золотой свадьбе, к 50-летию совместной жизни?
2: Да, стараемся.
1: Наталья Николаевна, а ну-ка рассказывайте, а в чем секрет-то такой счастливой жизни? Ну, смотрите, вы практически полвека вместе находитесь, да? Наверняка было разное, И сейчас, ну, мы иногда очень как-то легко относимся к такому понятию. Можем и обижаться на что-то.
2: Все бывает, жизнь, это жизнь, да.
1: Ну, вот главный секрет в вашей жизни, что позволило вам сейчас идти уверенно к 50-летию, к полвеку совместной жизни?
2: Вы знаете, секрет, по-моему, очень прост. Надо любить друг друга, уважать друг друга и относиться так, как хотел бы к себе относиться. С добром, с любовью.
1: А есть какая-то маленькая семейная, а может быть большая семейная традиция, но которая характерна для вашей семьи? Делаете ли вы друг другу подарки, комплименты, может быть какие-то знаки внимания, которые, ну вот, подогревают тот самый огонь любви в вашей семье?
2: Да, да, вы знаете, конечно, мы собираемся всей семьей, у меня два сына, четыре внука, все невестки, собираемся за столом, это одно. А второе, вы знаете, порой вот так вот вспоминаем нашу молодость, и это так подогревает наши чувства, вспоминаем, какие мы были молодые, какие у нас были интересные путешествия, и это как-то нас согревает и как-то возвращает нашу молодость, и нас соединяет.
0: Наталья Николаевна, спасибо вам большое. Да. На самом деле, это такая цифра, которая прям, ну, прям будоражит. Ну, правильно, 40. Полвека, это ж прямо вообще обалдеть. Итак, у нас тут посыпались сообщения, которые мы обязательно будем зачитывать. И напоминаем, наш номер телефона +7 928 401 2020. А мы дарим хорошую музыку.
3: Лето с Казак ФМ. Частушка для казака от Евгении Кротовой из поселка Искра.
4: Что за птица, что за зверь? Залетела прямо в дверь. Сразу петь охота всем. Это ж наш Казак ФМ.
3: Реклама на Казак ФМ.
5: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
12: спонсор народного хита, сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
13: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: потянулись, посмотрели на время. 8 часов 15 минут. Все, все успеете. Но самое главное успеть, если рядом с вами находится любимый и близкий человек, взять его, обнять и сказать. Что нужно сказать?
1: Я тебя люблю. Доброе утро! Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк, и мы готовы зачитывать сообщения от наших радиослушателей. Значит, пишет нам Вера, нашей семье 14 июля будет 53 года.
0: И мне кажется...
1: Двое сыновей, 5 внуков, станица Преградная, Карачаево-Черкесия.
0: Вера, вы сейчас выходите на первую строчку рейтинга. Если вы в браке находитесь еще больше, ну, позвоните, ну, либо
1: подожди, дай дочитаю все сообщения. Ты сейчас вообще с ума сойдешь.
0: А ну-ка.
1: Доброе утро, любимые ведущие. Мы с мужем живем 61 год. Все прекрасно, дети и внуки, правнуки. И всех все отлично, и всем желаем того же, любви и верности. Надежда.
0: А вот заметь, да, первое сообщение было от Веры, да, 54 года из Карачаева-Черкесии. Затем Надежда, 61 год, в счастливой семейной жизни находится.
1: И надо, чтобы любовь еще, да. Надо, чтобы еще любовь.
0: Ну, Вера и Надежда живут-то в любви. Попробуй больше, чем полвека
1: прожить. Но есть сообщение
0: прожить.
1: От Татьяны. Доброго всем дня. Всех поздравляю с днем любви и верности. Многодетные семьи, маленькие семьи. Привет и поздравления Вере Петровне. И вас, ребята, с праздником. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна.
0: А знаешь, почему Татьяна Анатольевна тоже счастливая? Да? Потому что Татьяна, это, ну вот в переводе имя, это обозначает семья-устроительница.
1: Да?
0: Конечно, да. В день любви, семьи и верности, по-моему, очень интересное имя.
1: Еще есть сообщение. Доброе утро, дорогие ведущие. Поздравляю с праздником любви и верности. Мы с мужем отметили 50-летие совместной жизни 3 июля. Годы пролетели, аж не верится.
0: Золотая свадьба, золотая.
1: Отличные, дорогие наши радиослушатели. Нам очень приятно знать, что нас слушают люди, у которых есть большие семьи, что они столько лет вместе. Вы пишите нам, если... Может быть, попросим свадебные фотографии.
0: Давайте. На номер 928-401-2020 вашу свадебную историю, либо свадебную фотографию любимую отправляйте. Будем также наслаждаться и транслировать это все в этот замечательный день. Ну а впереди музыка. Заряжайтесь утром, заряжайтесь бодростью, пускай ваша жизнь...

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, и палочки к нему не прилагаются. Кавказцы играют руками, ставя барабан на бедро. Традиционное дерево для изготовления инструмента – грецкий орех, который считается музыкальным. Внешне его украшали кто на что был гораст, даже драгоценными камнями. На открытые стороны корпуса натягивали кожу. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 2000 лет до нашей эры. Применялись они изначально в военных целях для подачи сигналов. Сейчас представить музыку горцев, особенно лезгинку, без барабана просто невозможно. Игру на нем называют кавказским джазом. Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть, любовь.

0: скачали. Доброе утро, родные. Доброе утро, казаки и казачки. 8:34 в Краснодаре. Юлия Кирюшина.
1: Андрей Мартынюк, доброе утро. Ой, нам пришла фотография.
0: Радуется сердце, когда получаешь снимки, которым уже, не один десяток лет.
1: Екатерина прислала, которая нам писала о том, что у них 3 июля было 50-летие. Посмотри, какие красивые.
0: Фотографии, вот эти, цветные,
1: это
0: теплые.
1: Мода. Да, мода была на красивые вот эти венки, цветочек, который на груди у нашего вот прекрасного жениха.
0: А как они сейчас называются? Бутоньерки, да?
1: Да. У нас 5 внуков, 2 детей, вот, и мы счастливы.
0: И все началось 3.7.1976 года. Вот. А вам слабо хочется сказать тоже взять. Вот тоже такая интересная тема, как вы сделали предложение, да? Мы, наверное, тоже об этом поговорим.
1: Еще фотография. Елена Юрьевна нам написала. Доброе утро, казачок. Хочу с вашей помощью сказать своему мужу Коленьке. Любимый мой, поздравляю тебя с днем семьи, любви и верности. Для меня ты самая надежная опора и самое большое счастье. Спасибо, что каждый день делаешь нашу семью крепче, а дом уютней. Пусть наша любовь только расцветает, а верность друг другу остается той самой нитью, которая нас всегда соединяет. Я очень тебя люблю, Аленушка.
0: Как здорово, да? Коленьки и Аленушки, которые на фотографии выглядят очень статусно. Мы тоже передаем привет большой. Спасибо вам за эти теплые слова. Вот тоже интересно, вы прожили в любви, в верности, в семье такое время. А вот с чего все начиналось, да? Как были сказаны те самые слова, да? Как была преподнесена возможность, да, сказать «да». Да? Кто-то дарил колечко, не дарил? Есть ли какая-то история в вашей жизни, да? С чего все начиналось? Наверняка.
1: А я тебе никогда не рассказывала, как мне сделали предложение.
0: Так, давай я тебе тогда вопрос тебе, Юля. А как тебе сделали предложение?
1: Надо мной подшутили сначала. У меня в парке, в роще, вот так вот было колечко. Коробочка была такая красивая, и были шарики привязаны. Он мне вручает, выпускает и улетает.
0: Вместе с колечком.
1: Я думала, что там сережки. Я просто сережки ждала, это было перед Новым годом. А оказалось, что он просто пошутил. Вот, и пока я грустила, что мои сережки улетели в небо, он уже стоял в луже коленом.
0: На колене?
1: Да.
0: И говорит, будь моей.
1: Будь моей женой. А я говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, что это за ответ, я в луже стою. Как-то так было весело, поэтому... мы уже, господи, 9 лет в браке.
0: Тоже красивое, да. Тоже красивое число, 9. Идете к 10, 10 лет, кстати, это какая свадьба? Если 50, розовая. Это золотая, розовая, ты все знаешь.
1: Да.
0: Недаром ты сегодня в розовой футболке.
1: Да.
0: Все символично. Мы идем дальше. Впереди у нас песня для соседа. Впереди мы можем тоже поговорить о том, куда сходить, что посмотреть в Краснодаре. Вы также присылайте, знаете, куда вы ходите и что смотрите, когда празднуете, например, дни рождения либо юбилей вашей семьи. Хорошая музыка, как всегда, на радиостанции «Казак FM». И продолжаем наше утреннее шоу.
2: Алло, село!
3: Здорово, дневали, браты-казаки и жители славной Кубани! Я, Евгений Шевченко, руководитель ансамбля «Казачьей песни традиции» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне

0: Такси только что пел Руслан Каэтмесов, и от нашей радиостанции, от хорошего настроения вам также не скрыться. Будьте вы хоть на Кубани, хоть за тысячи километров от нашего Краснодара. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, доброе утро!
1: Доброе утро! Ну а мы плавно перемещаемся в нашу рубрику
2: «Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре».
1: Мы с радостью будем рассказывать вам, что же можно будет сделать на этих выходных и в течение недели. Итак, праздничный гала-концерт ко Дню семьи, любви и верности состоится 10 июля. Это будет филармония Пономаренко. Это, знаете, вот там будет все про любовь. И она будет выражена языком искусства. Вот это самое, наверное, главное. На сцене прозвучат очень трогательные композиции, проникновенные, как их описывают сами исполнители. Будут, значит, там самые классные, мощные.
0: Карточки.
1: Государственный концертный ансамбль «Танцы и песни», «Кубанская казачья вольница», «Кубаря», хор Краснодарской филармонии, квартет «Адажо», ансамбли «Ивушка», «Скрыня», «Гильце».
0: Все друзья нашей радиостанции, и мы вот с радостью рассказываем и об этом событии. Приходите, получайте удовольствие. А тем более, это же тоже будет, знаешь, как не только посещение филармонии, но еще и прогулка по центральной улице, по Красной, да, и обязательно, наверное, и чай, кофе в кафе. Так, ну а если у вас дети помладше, то я рекомендую вам посетить новый театр кукол. Вот 10 июля 2026 года вы можете посетить спектакль «Белоснежка». Ну, помните ту самую знаменитую сказку по произведениям «Братьев Гримм», и для семейного просмотра, ну что может быть лучше, когда вы можете и обсудить, и посмотреть на любовь, которая в лютые морозы становится все теплее и теплее. 10 июля новый театр кукол.
1: Ну, а я хочу рассказать для тех, у кого есть, наверное, даже дети, которые очень любят животных, птиц, вот рыбочек вот этих красивых. Угу. Потому что 8 июля, как раз-таки сегодняшнего дня, по 26-е в Краснодарском художественном музее имени Коваленко будет представлена выставка. Так она и называется. «Звери, птицы, рыбы». Там будет все о этих прекрасных существах, которые можно будет посмотреть. Это будет и живопись, и графика, и предметы декоративно-прикладного искусства, и скульптуры. То есть все, что связано с зверями, птицами и рыбами, можно будет там посмотреть на этой выставке.
0: Вот, кстати, Юль, к нам вчера на радиостанцию с очередным визитом приходила группа детей на экскурсию. Да? И мы здесь рассказывали о том, как функционирует радиостанция. Они нам задавали вопросы. И когда я тоже спросил, а если бы вы, как ведущие, создавали свою передачу, о чем бы была ваша программа? И там десятка-полтора детей, и каждый из них сказал, да про животных.
1: Кстати, да, каждый
0: то есть это
1: раз.
0: Это наиболее такая откликательная тема у детей. И вот, пожалуйста, задумайтесь об этом, и, возможно, поход в Коваленко, ну, музей наш изобразительный, главный центр, центральный на Кубани, он даст возможность и вам что-то новое увидеть, да, ну и вашему ребенку порадоваться. Так же, как мы порадуемся в нашей рубрике следующей.
1: Ленивые вареночки. Вы можете нам написать или позвонить, поздравление написать. Номер телефона 928-401-2020.
0: А, кстати, это же может быть такой классный подарок, да, с утра, в День семьи, любви и верности, через нашу радиостанцию написать, либо сказать те самые важные слова. Но не упоминайте.

0: могла назвать. Прям ленивые. Мы лепим, читаем ваши поздравления. Дорогие друзья, всем хочется сказать доброго утречка, потому что сегодня хороший день, праздничный день. И сегодня у микрофона Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина. И мы уже готовы зачитывать ваши поздравления.
1: Марина из Славянска на Кубани такие теплые строки прислала. С днем семьи, любви и верности, дорогие казаки и казачки. Семья — это самое дорогое, что у нас есть. Это наша главная опора, безопасная гавань и нерушимая крепость. От всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда царил уют, взаимопонимание, душевное тепло и счастливый детский смех. Берегите друг друга, ведь ближе у вас никого нет. С праздником! Марин, спасибо большое. Спасибо за то, что вы обратились не только к своей семье, но еще и обратились к семьям, которые слушают нашу радиостанцию. И действительно, давайте акцентируем сегодня внимание на тех добрых чувствах, которые есть в нашей семье. Ну, поможем им, да? Ведь иногда огонек, может быть, и затухает потихонечку, и стоит там его как-то окружить каким-то теплом, заботой, и он
0: чтобы
1: вновь...
0: вспыхнул.
1: Да, и он вновь, чтобы разгорелся.
0: А для этого нужно провести время вместе. Вот, и было бы замечательно, если бы вы рассказали, может быть, у вас есть планы на сегодня, как, например, у Андрея. Да, если я еще планы на сегодняшний вечер не строила, и на сегодняшний день, то Андрюх точно строил. И, может быть, вы как-то планируете праздновать сегодня.
1: Ну, и мы тоже готовы это все будем транслировать, потому что сегодняшний день ведь он особенный. Вот чем отличаются праздники от всех остальных дней? Да, когда мы останавливаем время, вот это бытовое вращение наше, рабочее вращение, и обращаем внимание на главное, что есть. Поддерживаем это, дает силы нашей жизни. Расскажите о том, поделитесь с нами, чем вы этот день делаете интересным, и, возможно, это вдохновит всех наших слушателей.
0: По номеру телефона +7 928 401

0: очень надеемся, что вы уже проснулись, потому что третий час утреннего шоу «Алло, село». И знаете, мы любим встречать гостей. Но прежде чем мы их будем встречать, мы бы хотели поговорить с вами еще совсем немножко о том, что сегодня же праздник.
1: Конечно, 09:09 на часах, и самое время вам, если вы проснулись с нашей радиостанции, сказать родным и близким, тем, кого вы считаете своей семьей, с праздником, с днем семьи, любви и верности.
0: И сегодня мы верно у микрофонов с вами, да? И Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк. Нам присылают красивые фотографии со свадьбы. Это 80-й год, 73-й год. Мы не можем, к сожалению, показать, но...
1: Мы можем рассказать, что они все прекрасны. Вне зависимости там, от десятилетия, сколько времени прошло с вашей свадьбы. Полгода, как у нас показал Крымский район, либо максимально большая...
0: 61 год.
1: Это Карачаево-Черкесия, по-моему, да, у нас здесь пока в лидерах. И вы, кстати, тоже можете продолжать эту эстафету. Плюс 7-928-401-2020. Присылайте, сколько лет вашей семье и где вы сейчас живете. И это тоже будет таким, знаете, маяком, к которому мы будем стремиться. Понимаем, что семьи образуются и вчера, и сегодня, и завтра будут образовываться. И пускай вот ваш пример, он станет хорошим-хорошим символом, на который мы можем ориентироваться. Ну а впереди у нас начинается видеотрансляция, и она начнется и на площадке Рутуб, и на нашем сайте kazakh.fm, и группа «Настоящая раздольная» в ВК. И как вы думаете, кого мы там можем не только услышать, но и увидеть?
0: Давай не будем говорить, пусть это останется загадкой.
1: Не будем говорить про семью Гороховых?
0: Нет, не будем говорить сегодня про них.
1: Про эту замечательную семью, которая и поет, и в мире, и в ладу живет, и которые здесь будут рассказывать, в чем секрет семейной жизни. Ну хорошо,
0: вообще...
1: не будем рассказывать про семью Гороховых.
0: Ну надо же было нам сказать, чтобы они просто присоединялись и посмотрели, кого мы сегодня увидим. Они еще и удивятся, что они сегодня в других нарядах.
1: Вот так вот,
0: как,
1: да?
0: Вот как обычные люди. Не как артисты, как обычные люди. Как семья к нам они сегодня не придут. И ну как же, они обязательно споют. Мы не могли их отпустить просто так, чтобы они не спели.
1: Поэтому... И споют вместе с нашей Кубани, вместе с нашей Россией. Все, кто с нами на одной волне, тоже присоединяйтесь к этому праздничному эфиру. Плюс 7-928-401-2020. Ну и наша группа ВКонтакте.
2: Море лето.

0: для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Все друзья пенсионеры пальцем крутят у виска, а вообще-то я не первый, обожаю казака.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16

0: студийных часах 9 часов 18 минут. Сегодня праздничный день. День семьи, любви и верности. В студии сегодня у микрофона Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. И так как это третий час, у нас есть гости.
1: Да, конечно. Здесь обладатели звания «Счастливая семья», семья Гороховых в эфире радиостанции. Ну и если вы еще не знакомы с нашими добрыми друзьями, хочу представить вам одну из главных представителей этой семьи. Злата, доброе утро. Здравствуйте. Злата, здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Здрасте, здрасте. Злат, ну тебе в этом году сколько исполнилось лет-то? Уже?
3: Исполнится.
1: 10, да? Вот, 10 лет. Значит, ты уже можешь представлять всех членов своей семьи, да? Вот. Во-первых, ну как бы мы папу представили? Как бы мы Андрея Павловича представили?
2: Андрей Павлович Горохов.
1: Андрей Павлович Горохов, да.
0: Да.
1: А Лилию Сергеевну как бы представили?
2: Лилия Сергеевна Горохова.
1: Вот так вот.
0: У тебя была уникальная возможность сказать «мамулька», «папулька».
1: Итак, Гороховы, доброе утро! Здравствуйте!
0: Гороховы, доброе утро! У нас к вам отдельная любовь на самом деле, к вашей семье, вы же это прекрасно знаете.
4: Взаимно.
0: Вот мы сегодня с нашими радиослушателями разговариваем на тему о том, как вы познакомились, как вы сделали предложение, сколько лет вашей семье. И вот к вам вот такие же вопросы.
1: Вот, Андрей, к вам как главе, как человеку, который взял на себя эту ответственность за семью, наверное, первый вопрос. А что такое семья в вашем понимании? Вот как бы из чего она должна состоять? И вообще, вот круг семьи Гороховых, это вот те представители, которые сейчас находятся, либо это чуть более широкое понятие?
3: Чуть более широкое.
1: Да.
3: Это еще Лилина мама, моя золотая, дорогая теща Светлана Дмитриевна. Привет. Пользуюсь случаем. Семья, прежде всего, доверие, забота друг о друге, по нашему мнению, любовь. И все взаимосвязано. Одно как другое, так и третье друг без друга не существует.
1: Да, давайте поговорим о статусе. Да. Вот, а статус, он тоже исчисляется годами. Лиль, сколько лет семья?
4: Уже 15 лет было в этом году. 4 июня, да, 15 лет.
0: Но мы знаем еще один юбилей у вас есть.
4: Да, да, и 10 лет дате, как мы повенчались, да.
0: И еще третий юбилей, это юбилей вашей дочери будет в этом.
4: А третий юбилей, да, это 10 лет нашей любимой крошечки.
0: Официально можно заявить, что 2026 год, юбилейный год Гороховых.
4: Да.
1: Так, Злат, ну смотри, мы у старшего поколения твоей семьи, ты спросили, что такое семья, да? Вот спросим у тебя, у десятилетней красотки. Вот. А как ты считаешь, что такое семья? Вот из чего она состоит?
2: Любовь, знаете... семья, готовка.
0: Борщ с пампушками.
1: Тогда вопрос...
2: Забота.
1: Забота, да? Тогда
2: вот еще, что мне запомнилось.
1: Лиля, вопрос к вам. Ну, что вас по-особенному покорило в Андрее, раз уж мы говорим о семье, потому что мужчина действительно делает первый шаг, он выстраивает отношения, ну и потом уже прекрасная половина человечества начинает там на что-то обращать внимание. Да,
0: мне кажется, надо было сначала у Андрея спросить, как он решил проявить симпатию и сделать предложение, а потом как уже Лиля на это отреагировала. Да? Может быть, вот так вот мы сделали. И Андрей такой, а что?
3: Не,
0: как
3: не,
0: это
3: там
0: было?
3: Думать времени не было, надо было действовать сразу.
1: Пришел, увидел, победил, да?
3: Увидел прекрасную девушку. Думаю,
4: но не влюбиться в Андрея, это было нереально просто. Потому что он меня покорил.
1: А что покорил? Ростом покорил, талантом покорил, голосом.
4: Первое, что я увидела, это, ну, конечно, красоту, а потом талант. Да, потому что на первой встрече он подыгрывал мне, играл.
3: Мы познакомились.
4: Аккомпанировал.
1: То есть...
4: В консерватории.
0: Музыка вас связала.
1: Да. Служебный роман, да? То есть когда вы по работе познакомились, да, получается? И все это...
3: Ну, в консерватории это было.
0: Это было в консерватории.
3: Слава богу за все. Вот концертмейстера не было у Ивана Павловича Мякишева. С памятью. Мы его часто благодарили вообще за нашу семью. Андрей Павлович, сейчас сыграйте, пожалуйста. Вот Лиля у меня тут, Лена не пришла сегодня. Спасибо ей большое, что она не пришла.
1: Это стечение обстоятельств, когда основной концертмейстер не вышел на работу, и вы срочно-оборочно подменили вот так вот.
3: Там соседний кабинет, нужно было просто перейти и...
0: Мне кажется, это прям вот так должно было случиться.
4: Да.
0: Вот ничего в нашей жизни просто так не происходит. И это...
3: Я увидел Лилию, я так никогда не играл, мне кажется, на баяне.
0: Так хорошо или так плохо?
3: Так хорошо, так хорошо. Задействованы были все ресурсы.
4: Это было мастерски. Просто это и мышцы лица все играли. То есть это и подмигивание. Это и у него мастерски очень получается, когда он пассаж делает на баяне. И в конце он такой... Это так красиво было.
0: И вот это тут вот, да. Как раз вишенка на торте.
1: А правильно ли я понимаю, что это не просто любовь с первого взгляда, а любовь с первых трелей?
0: С первых нот.
1: Да, так случилось.
4: Да, можно так сказать.
1: Так, совсем скоро мы услышим чарующие звуки баяна и голосов. Мы сейчас как раз подготовимся. Ну и вы также подготовьтесь, наши дорогие слушатели. Подключайтесь к нашей видеотрансляции для того, чтобы посмотреть на цветы, символ этого праздника. Для того, чтобы посмотреть на красоту нашей истории, но и самое главное, посмотреть на красоту людей, которые...

0: И продолжается утреннее шоу «Алло, село». У нас в гостях у Юлии Кирюшиной и Андрея Мартынюка семья Гороховых. Доброе утро, родные!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: И раз уж мы обещали, что музыка вас связала, ну, помимо мармелада, который Андрей Павлович любезно за время ухаживания Лиле приносил, да, что за первая песня прозвучит в нашей студии здесь?
2: Песня из замечательного советского кинофильма «Девчата». Угу. «Старый клен». Песня о любви.

0: Любу хочется аплодировать.
1: Люба, хочется сказать, да как же душа поет, как же
0: вот
1: здорово.
0: Вот она, любовь, понимаешь, вот она любит гармониста.
2: Очень.
0: Все. И поэтому любит. Я хочу задать вопрос Злате, позволите мне, пожалуйста.
2: Да, конечно.
0: Златочка, ты вот в такой творческой семье родилась. Тоже занимаешься, ты поешь, да. Ты танцуешь?
3: Да. Нет.
0: Не танцуешь, только поешь. Вот я скажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимые песни в исполнении вот твоих родителей?
1: Вот ты тоже сейчас со стороны смотрела, да? И если вы, наши дорогие слушатели, подключились бы к видеотрансляции, это тоже очень символично, когда семья Гороховых допела, и сейчас вроде бы, как казалось, можно поставить и точку. Они друг друга еще и погладили. Вот так вот, да? Поблагодарили, да.
3: Старый клен.
1: Старый клен, да? Это как символ вашей семьи.
3: Да.
1: Символ вашей семьи. А что совместно делаете? Сажали ли вы деревья вместе?
4: Да.
2: Да, конечно.
1: Замечательно. А что еще, Злат, вы своей семьей делаете вместе для того, чтобы, ну, помимо выступлений общих, что вас сближает? Готовите вместе? Бывает такое дело?
3: Да.
2: Очень помогает, конечно.
3: Я люблю.
0: А любимые блюда, может быть, у тебя есть?

0: Борщ.
1: Любимое блюдо семьи Гороховых – это борщ.
0: У всех любимая еда – пельмени. Детей.
1: Детей.
2: Неожиданно.
3: Ну, неожиданно, конечно, для нас. Но вообще это борщ, это с самого детства.
1: С самого детства это борщ был. Просто могла две тарелочки съесть за раз и еще и попросить. Очень, ну, любит борщ.
4: Какой такой, знаешь, с пампушками.
2: Потому что он красный, да? Красную воду для борща.
1: И помогает, и помогает по дому убираться. То есть помощница моя любимая.
5: Лиль, а вот вы сейчас тоже в центре сидите семьи, да? И получается, что у нас в России очень часто как раз именно женщина, она такое связующее звено между всеми поколениями, между детьми, между мужем. Ну, а вот практически все время вместе. И в ансамбле вместе, и на работе, и на гастролях, да и на сцене. Вот. А как удается разделять, вот опять же, посмотрев на ваш 15-летний жизненный семейный стаж, вот, работу в ансамбле и время для семьи, да? Ну, чтобы творчество не забирало то самое личное тепло. Либо здесь нет разграничений, и творчество очень органично является частью вашей семьи.
1: Скорее
5: вот расскажите
1: всего,
5: об этом.
1: Вот именно, да, именно так органично все у нас, потому что мы на работе не как коллеги, да, мы все равно, как муж и жена, мы можем и приобняться, там что-то это, помурчать. А дома мы можем и поговорить о работе спокойно. Ага. А бывает так, что мы до 5 утра ищем песни. То есть вдвоем. Да, бывает и так.
4: Получается, что Андрей, он руководитель ансамбля. И вот... А есть вот вы там все равно главный. Считается так.
2: Ну да, что-то.
4: Считается, да?
5: И Лиля так улыбается, как будто...
2: Без Лилиного совета, что же.
5: Вспоминая кубанскую поговорку, да, что муж – это голова,
4: а жена – шея. Куда шея повернет, то так и будет. Ну, получается, и в семье у вас так же. Он все равно главный.
1: Конечно, а как же? Конечно, это наш глава семьи. Пусть
4: инициативу передаете иногда.
2: Конечно.
1: А вы знаете, у нас бывает так, что мы все вместе делаем, все решаем вместе. Вот мы обязательно должны поговорить, прежде чем что-то, да даже что-то купить.
2: Лиля, морковку кубиками или соломкой? Не
4: сегодня.
2: Мне кажется, мужчине просто время нужно понять, что женщина – это шея.
4: И 15 лет, в принципе, достаточно, да? Для того, чтобы...
2: Даже меньше.
5: И все становится на свои места.
2: Вначале все там что-то строят из себя. Даже потом любого человека взрослого спросите, или кто? Это она мой босс.
1: Ну, прям.
5: Ну, наверняка бывают такие сложные моменты, да? Не все коту масленица, не всегда вот какие-то такие легкие моменты в жизни. А как справляетесь со сложностями? Ведь бывает и со стороны, да, и наверняка тоже настроение.
1: Вместе мы поддерживаем друг друга. Бывает, кому-то тяжелее немножко какую-то ситуацию перенести, но мы вместе и
2: даже тяжело назвать какую-то проблему, которую решал бы кто-то самостоятельно. Даже не могу в пример ничего привести.
5: Ну, а поделитесь, собственно, как это происходит. То есть обсуждение, ну, приходит какая-то сложность в жизни, да, трудность. Вот как это происходит? Ну, там, Лиль, вот есть такая-то задача.
2: Красное платье надеть или белое, елки-палки. Садимся и начинаем думать.
1: Вы знаете, у нас бывает так, что мы любые сложности воспринимаем с тем, что вот нам это дано, да, мы должны это пережить, значит, так нужно.
2: Да.
1: Значит, мы должны через этот опыт пройти.
2: То
4: есть с принятием, да. Любая,
1: да,
4: ситуация.
1: Да, да, да. Что это не просто так. Значит, вот так должно быть.
5: Лиль, мудрость. Вы только что сказали, что дано не просто так, да, должно прийти. А как эта мудрость пришла к вам? В каком периоде вашей жизни за 15 лет? Либо от кого вы это получили? Это своим собственным путем? Либо кто-то из старшего поколения? Либо есть пример в вашем окружении счастливой семейной жизни, на которую вы тоже обращаете внимание и берете?
1: Вообще от мамы больше, ну, у меня, да?
5: Да.
1: То есть у меня мама всегда так говорила, значит, так надо, ничего страшного, значит, все будет хорошо. Угу. Сейчас вот так вот, значит, следом что-то будет хорошее, чтобы не расстраиваться.
2: Ну и на опыте тоже, проанализировав многие моменты, ты понимаешь, что...
5: Вот, Андрей, были ли ваши, может быть, и сейчас находятся тоже те самые семьи, на примере которых вы тоже строите свою семью? Вот, ну, просто смотрите, опять же, у вас достаточно широкий круг общения, да, и люди интересные, семьи,
2: наверное,
5: интересные.
2: Есть.
5: Да?
2: Ну, есть примеры, как выразиться, что ты берешь пример, как нужно делать, и как
4: не нужно.
2: И как не нужно, тоже есть примеры. Угу. И это тоже очень важно. Ну, как говорят, на чужих ошибках учатся. Кто хочет, тот будет учиться на чужих ошибках. Кто не хочет, будет учиться на своих. А так...
4: Ну, потому что семья – это все равно индивидуально. Да. И у каждого свой подход, свое восприятие. И лучше учиться
2: на чужих. Как старшие говорили, чужая семья – потемки.
4: Да,
2: нечего
4: именно.
2: Туда лезть, да.
5: Я предлагаю всем тем слушателям, которые еще не в видеотрансляции, ну, срочно, обморочно, идти в группу ВКонтакте искать нашу и подключаться. Потому что будем продолжать петь песни, будем продолжать рассказывать о том, как семью сделать монолитной, счастливые, интересные, чтобы сразу несколько поколений за одним столом и творчеством радовали, да и всем-всем-всем вот этими улыбками радовали. Подключайтесь к видеотрансляции, совсем скоро вернемся, и следующая счастливая песня прозвучит в

0: Андрій Мартинюк, Юлія Кирюшина і наша сім'я Горохових. Доброе утро. Так, продолжаем общаться. Сегодня день семьи, любви, верности. И хочется следующую песню в вашем исполнении. Лилия, что будет за песня и почему именно она?
1: Песня называется «Родные люди». В ней великолепные слова, которые нам очень понравились, и мы решили эту песню взять в свой репертуар.
0: Ну что ж, присоединяйтесь, записывайте, запоминайте эти слова и будьте с нами.

0: Так звучат аплодисменты, мы вам тоже аплодируем. Мы все родные люди.
1: Повезло нам.
0: На самом деле, очень хорошая музыкальная композиция. И можно я сейчас зачитаю сообщение от наших радиослушателей? Потому что здесь передают теплые пожелания. Поздравляем семью Гороховых с праздником. Они наши любимчики. Творческая семья. Любим их. Голосище у них здоровский. Про баян без комментариев. Он летает в руках главы семейства. Виртуоз. Это написала Татьяна Анатольевна. Это наша постоянная радиослушательница. Она не пропускает.
2: Ой, спасибо большое. Очень приятно.
0: Я ей даже сейчас сердечки отправлю.
1: А еще нужно сказать, что мы с Андреем знакомы уже много лет. И знаете, я тоже могу сказать, на чем, ну, со стороны держится семья. Еще до того, как вы там образовали семью совместную, да, Андрей, ты рассказал один из анекдотов. Он такой кубанский, достаточно жесткий, но отображает юность, когда мы с тобой сидим на лавочке, и ты рассказываешь, когда внук спрашивает у деда: «Дед, а как вы там с бабушкой там полвека вместе-то прожили?» Он говорит: «Ну, вот так вот жили, и еще, и развестись никогда не хотелось. Пробыть хотелось, а развестись никогда». Вот так вот и есть, да, что если человек решился вот нести, идти, это свою семью взялся, то крепче слово, крепче дело быть не должно. И этот анекдот я услышал именно от тебя.
3: Как вспомню, бесит.
1: И самое главное, что ты-то еще тогда и не был женат. Не был женат, но уже именно на таком юморе, а значит, это, знаешь, в каждой шутке есть и шутка, и есть...
3: Главное, материальная часть.
0: Шутки, все остальное правда. Ну, и так как сегодня у нас такой хороший праздник, мы говорили с нашими радиослушателями о том, как же создавалась семья. Нам интересно послушать про вашу свадьбу. Сколько было гостей, где вы праздновали, как все это было. Расскажите нам.
1: Ну, наверняка все организовывал, лишь сказал, это все Андрей Павлович, все.
3: Нет, вместе. У нас еще конкурс был, кто будет заниматься этим, мы поднимали фотографии, выносить мусор, кто это...
2: Кто на собрание ходить будет.
3: Да, я запомнил, кто будет ходить на собрание на родительские, почему-то сразу моя фотография поднялась, и с моей стороны, и с Лилин. Ну, ходит Лиля, нет.
0: Не сработал конкурс все-таки.
3: Да, я имею счастье не присутствовать в родительском чате.
0: Мужчина радуется, мне кажется, этому моменту. Ну, расскажите нам очень, сколько было человек, где вы праздновали, как это вот все по эмоциям было?
3: Здорово. В районе 50 человек Андрей Тимофеевич был приглашен. Да, для нас была большая честь.
0: А, так ты не нужно было у тебя спросить.
3: Ну да, действительно.
1: Ну, я могу сказать, что, знаете, есть в нашей жизни люди, как маяки, да, на которые ты вне зависимости от возраста смотришь и понимаешь, что я бы так хотел, здесь живет любовь, да, и здесь все по-настоящему. Вот мы живем в таком потрясающем, благодатном регионе Кубань, да, со своими обычаями, традициями, где-то они созвучны с нашей страной, где-то они, чуть-чуть отличаются, ну, в какие-то моменты показывают там красоту культуры и, ну, с радостью. Мы и пели песни,
3: да,
1: и танцевали. Да, и это какое-то общее ощущение о том, что это свадьба счастливых людей.
3: Вы, кстати, очень много сделали, вот мои дорогие товарищи, которые пришли, Костя, ты и Левченко Сергей, очень украсили, потому что...
0: Было весело очень.
3: Было весело, очень мило, очень тепло было. У нас свадьба еще игралась как раньше. Вот еще не было кавер-групп. Ну, они были.
0: С конкурсами.
3: Еще конкурсы были с переодеваниями. Это в детский сад мы там переодевали. Сейчас кто-то посмотрит, ой, как это...
0: Ну, тогда это было очень модно.
3: Еще было модно, да.
1: А если в вашей... наверняка, там, каждый день он приносит новые истории, но какую-то историю, которую вы, может быть, накануне этого дня вспоминаете у вашей семьи, которая сейчас заставит и вас улыбнуться, смотря друг на друга, да, и наших слушателей.
2: Я думаю, наверное, как букет Андрюша вез.
3: А, что свадьбы касается, у нас была шестерка, это «Жигулиевская» машина.
2: Еще один, да?
3: Да, я в руках... Выбрали круглый в сферической форме букет. Его невозможно положить. Я его забираю.
2: А он живой был? Живые цветочки? То есть не положишь его просто?
3: Я в машине один. И я ехал как со знаменем. Я им переключал передачи.
2: А еще вот с шестерочкой у нас что связано. И правда это запомнилось нам очень. Мы из ресторана, мы заказали машину. машину красивую, чтобы уехать на такой красивой машине домой. В общем, мы приезжаем, а понимаем, что наши ключи...
3: Мы забыли ключи.
2: Мы ключи забыли, да, у мамы, у Андрюшиной. И вот мы приехали...
3: И на не менее красивой машине мы поехали за ключами.
2: Да, мы сели в шестерочку, я в свадебном платье, Андрюша жених за рулем, мы приехали за ключами.
3: Жаль, нас никто не остановил, нас милиция. Или остановил? Нет, не остановил.
2: Нет, нет, ну это было настолько вот для нас запоминающийся момент такой. Было очень здорово, классно.
1: А вот если, опять же, мы сравниваем вашу семейную жизнь с репертуаром, да, вот с концертным репертуаром. Вот вы когда вы выступаете своей семьей, да, вот есть песни такие лирические, и вообще наш казачий регион, он, ну, он такой имеет
2: у себя... Грустинку.
1: Да, ну, не то, что грустинку, но просто такова жизнь, да, когда казачка провожает казака, вот. Mm. А в то же самое время есть и репертуар, ну, максимально шуточный, да, тот, который, ну, и душу, и сердце веселит, и глаза горят. Вот, опять же, если мы сравниваем вашу семью с концертом, да, сколько лирики в процентном соотношении, сколько веселых песен?
3: Вот. Немного лирики, да, потому что...
2: Больше веселых.
3: Хотя мы любим лирические песни, uh-huh. очень, и зритель их любит, ну, когда программа выстраивается, чтобы, как говорится, не посадить, да?
2: Да.
3: 2-3-4 за часовой концерт. Какие 4? 2-3?
2: Вы знаете, вот лирические концерт. Песни, вот «Старый клен», угу. я хочу сказать, что я ее когда пою, я просто проживаю ее каждый раз заново.
3: Да.
2: И она настолько вот отзывается у меня в душе, что я вот смотрю, вот всегда,
3: опять гладят, видишь?
2: Когда слушают нашу эту песню, да, и они сразу, люди все понимают, что мы муж и жена. Потому что вот говорят, ты на него так смотришь. А на самом деле я, когда эту песню пою, я вот прям еще любовь свою показываю.
3: И мне кто-то говорил, говорит,
2: как Злата сейчас всем сердечки показывает.
3: Ну, есть такое, да. Когда песню проживаешь, она работает по-другому. Да, и это видно. И зрители это сразу видно, это искренне, это честно.
1: Есть такой стереотипный подарок – цветы. Да, вы, как артисты, которые выступаете по всем просторам как нашей страны, так и не нашей страны, вот, везде несете казачью культуру, да и творчество, и свое, и наших композиторов. Вот. Но цветы получаете достаточно часто. Вот. А является ли это тоже символом любви при внутренних, семейных, либо, ну, праздниках, да, либо какие-то сюрпризы еще делаете для того, чтобы друг друга подогреть в отношениях? Вот что происходит? Рассказывайте. Лиль, вопрос тебе.
2: Кто понял? Цветы у нас все время.
1: Все время. То есть вне зависимости, концерты, не концерты.
2: Да, да.
1: То есть Андрей...
2: Да. Самое классное было, когда у нас дочечка появилась. И у нас стали появляться вот такие маленькие букетики для Златы. Это было так нежно, это так здорово было. Да, я ее на руках.
3: Маме вот такой и дочери.
0: Да. Ну, потому что на самом деле от мужчины зависит то, да, как девочка будет чувствовать этот мир. И каким должен быть мужчина. И я считаю, что Андрей идеальный пример для нее, каким должен быть мужчина в будущем. Ведь папа уже настраивается на то, что будут женихи.
3: Да,
0: морально. Ну, да. Что я хочу сказать? Наверное, сколько у нас там в завершении эфира хочется, вот, чтобы ваша семья сказала несколько пожеланий, каких-то добрых слов, или, может быть, поделился каким-то маленьким опытом своим, какими-то мелочами семейной жизни с нашими радиослушателями.
1: Перед тем, как вы думаете, будете что говорить, слушатели из Севастополя, Людмила пишет: спасибо, классный эфир, я вас обожаю.
2: Спасибо большое.
1: Ну и ваше обращение как людей, которые уже имеют и 15-летний семейный стаж, и людей, которые воспитывают прекрасного человека, да, это Злата, это тоже наша любимица.
3: Счастье.
2: Любовь.
3: Добра, здоровья.
2: Взаимопонимание в семье.
3: Да, что на первое место поставить, я же говорю, одно без другого не работает. Ну, будьте все здоровы, будьте счастливы обязательно. Любите друг друга. Не соревнуйтесь друг с другом. Оно...
2: Да, да.
3: Вообще,
2: делайте
3: живите
2: все
3: как
2: вместе,
3: хотите.
2: Да.
3: Живите
0: и, наверное,
3: хорошо.
0: Прощение тоже
3: все
0: очень
3: просто.
0: Важно в семейной жизни.
1: Получили сегодня ответы на свои вопросы?
0: Да. Прощать друг друга.
1: Не соревнуйтесь, прощайте и любите.
3: Ну, даже как приятно, прощения не просили 100 лет.
2: Ну, да, как бы. Вначале, может быть, когда вот перетирались.
3: Да,
2: да. А потом, дай бог, чтобы так осталось всегда у нас и было, что мы уже умеем. Найди подход друг к другу.
0: Лазейки.
2: Да. Нет, ну а почему? Все равно, если что-то бывает, Андрюша там подойдет, там чмокнет меня. Ну, прости, я говорю, прости
3: меня. Прости, я чайник забыл включить. Да. Ну, ладно.
2: Помурчим друг другу. Мы как коты, мы любим котов очень.
3: Кстати, есть семьи абсолютно с зеркальным характером, с абсолютно зеркальной атмосферой в семье, и они живут счастливо, так что не обязательно жить там, типа, есть люди, которые ругаются, он вот как прадеда вот что-то рассказал, прибить, говорит, они не могут, у них тишина, это, у них поднимается давление. То есть, если она не поднимет давление, слава, или он, почему она сразу дала?
1: Да.
3: Чтобы вечером у них было 120 на 80, нужно вот...
1: Держать тонус.
2: Но мы любим больше, я люблю больше тишину в плане семейную.
3: Это другая история. Мы громко на сцене говорим, а вот в миру, как хотел сказать, потихоньку. Еще бывает, кто-то спрашивает, говорит, вы так громко поете, а разговариваете тихо. Но это меня не касается.
1: Спасибо вам большое. Сегодня в гостях у радиостанции вообще были представители множества регионов. Да? От Астрахани до Краснодара, от Белой Глины до Тимашевска.
0: Даже у нас Карачаево-Черкесия сегодня была.
1: Да, и тоже гордилась, что 53 года вместе.
3: Поздравляем.
1: А еще в гостях у нас была семья Гороховых. Андрей, Лилия, Злата, спасибо вам большое за ваше творчество и отдельное спасибо за вашу личную семейную историю. Живите и вы, наши дорогие слушатели, в мире, в согласии. Не соревнуйтесь друг с другом. Прощайте.
0: Дружно.
1: Идите вперед.
0: И счастливо. Ну, а мы ждем вас уже завтра в 7 часов утра.
1: Все. Хорошего дня.
2: Хорошего
1: и до свидания.
2: Дня всем.
3: До свидания.
2: Ура!
3: Будьте счастливы.
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехал мужик в гости к знакомому в деревне. Зима, мороз, тот сидит на печке, довольный, на гармошке играет. Здорово.
2: Здорово.
1: А где жена-то твоя?
2: Да вон она на улице дрова рубит.
1: Слушай, ну это как-то неправильно. Ты тут в тепле на гармошке играешь, а она на морозе дрова рубит.
2: Не, ну а что я могу поделать, ежели она на гармошке играть не умеет?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь. Сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли,
0: Вась. Море лето с Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди».
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Самая бесполезная вещь в женском гардеробе – зонтик. Его всегда нет в нужный момент.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты главнее мамы?
3: Что ты имеешь в виду, Нина?
0: Ну вот в детском саду главное – воспитательница. У тебя на работе – директор. А в семье кто главный?
3: Принято считать, что в семье главный – мужчина. Но для того, чтобы быть таким на самом деле, мужчина должен нести на себе всю ответственность за семью. Много работать, чтобы обеспечить жену и детей, защищать и оберегать их, выполнять тяжелую работу по хозяйству. В общем, сказать, что мужчина главный только потому, что он мужчина, нельзя. Особенно, если он в семье ничего не делает.
0: Получается, у нас в семье нет директора?
3: Дочь, семья — это не завод или фабрика. Скомандовать будет так, как я хочу, и никак иначе не всегда получается. Все-таки нужно учитывать мнение и других членов семьи, взрослых, а иногда и детей. А вообще, знаешь, как в старину говорили? Муж — глава семьи, а жена — шея. Куда шея повернет, туда и голова смотрит.
0: Ой, это как?
3: Это значит, что жена, как умная и мудрая женщина, всегда найдет способ подсказать мужу то или иное решение в семейных вопросах. Например, нужно сделать ремонт в квартире. Женщина сможет объяснить, почему это важно. Будет светлее, красивее и уютнее в доме. А может, она еще и подсчитает, сколько на это нужно денег. А дело мужчины – заработать их и сделать ремонт. И хорошо будет всей семье.
0: Папочка. Мне кажется, нам всем нужно поехать на море. Ты отдохнешь и будешь больше денег зарабатывать.
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказ

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Заявки на Казак-ФМ.
1: Продолжается праздничная программа по заявкам. День семьи, любви и верности на Казак-ФМ. Я приветствую всех, кто настроен на нашу волну. С праздником вас, друзья. 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. К этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Мы продолжаем. У нас из Краснодара звонок. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Дима, рассказывайте. Я знаю, что у вас шикарный сегодня повод для того, чтобы дозвониться на Казак-ФМ.
2: Да, да, сегодня 9 лет, как мы с супругой поженились, годовщина свадьбы.
1: Ух ты, так. Ну и поподробнее, как зовут супругу?
2: Ну, 9 лет назад, то есть поженились, как-то так случилось, мы полюбили друг друга. Ну и вот уже 9 лет вместе, супруга мне подарила замечательного сына Матвея у нас. Вот так вот.
1: Как зовут жену, Дима? Скажите самое главное.
2: Еще раз.
1: Как супругу зовут?
2: Елена.
1: Вот, вот. Чего пожелаем?
2: Мы пожелаем долголетия нам, совместной жизни, чтобы мы также друг друга любили, как вот сейчас, и с самого начала нашей совместной жизни.
1: Ой, дай бог, дай бог. Дима, спасибо! Ну, во-первых, разрешите присоединиться, дорогие Дмитрий, Елена, ну вот... Сам Бог вас свел в этот день, день семьи, любви и верности. Вы отмечаете свою фаянсовую, 9-ю свадьбу. Хочется пожелать, чтобы ваши отношения были такими же прочными, как материал, который называется фаянс. Будьте счастливы, любимы. Будьте... здоровы. Пусть ваша семья с каждым днем становится крепче. Пусть в вашем доме царят понимание, достаток, верность, удача, благополучие. Самое главное, не теряйте вот это ощущение влюбленности, а пронесите его через всю жизнь. Много-много лет. И, конечно же, этот музыкальный привет. Ну, давайте так. От Дмитрия Елене приговорен любовью я.

0: ЗАКФ.
1: А следующий звонок у нас раздался из станицы Анастасиевской. Ольга, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить своих любимых детей, Мороз Ивана и Женю. Это поздравление я посылаю в город Краснодар. Поздравить их с этим большим праздником семьи, любви и верности. Пожелать им счастья, здоровья, долголетия и верности вашей и моей дети семьи. Огромной любви навсегда, на всю жизнь. И чтоб ангел-хранитель охранял вашу семью, в которой пусть живет любовь и верность. Исполнение всех желаний. Всего хорошего.
1: Дай Бог, пусть так и будет. Обязательно приветствуем, поздравляем с праздником, также от коллектива нашей радиостанции. Любимые родные бабули и дедули, поздравляем вас с золотой свадьбой. 50 лет вместе – это огромное счастье, настоящий пример любви. Вы наш оплот жизнестойкости и веры друг в друга. Мы бесконечно вами дорожим и очень вас любим. Людмилу и Виктора поздравляют любящие внуки и дети. И, конечно же, мы от души присоединяемся. Соединяемся с золотой свадьбой, с всего самого хорошего вам, наши дорогие, всех благ. И вот сегодня 50, давайте держим курс на вторые 50. Всего самого хорошего. Здравствуйте, дорогой, любимая Казак-ФМ, радио Казак-ФМ. С удовольствием слушаем вас у нас в Костроме. В этот день мы отмечаем 56-ю годовщину дня свадьбы наших родителей Виктора Ивановича и Ольги Петровны Ериных. Хотим пожелать им мира, крепкого здоровья и долгих лет. Вы для нас яркий пример семейного счастья. Любим вас и скоро увидимся, ваши дети и внуки. Ну, собственно, Елена и Сергей подписались. Давайте так, по именам. Виктор Иванович, Ольга Петровна, но только одни восхищения. 56, вот сегодня там прозвучали, 57, 56, это 50 лет. Но это же такие серьезные даты. Вы действительно пример, вы пример мудрости, пример того, как пронести свои чувства, свою нежность сквозь десятилетия. Дай Бог вам долголетие. Еще тут прям еще 50, как минимум. Здравствуй, Казак ФМ. Поздравляю вас с праздником. Хочу поздравить с праздником семьи, любви и верности своих родителей. Коваль Анатолия Яковлевича и Надежду Александровну. Они 50 лет вместе. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия. И также с праздником поздравляю весь наш хутор Павловка Азовского района, а также заведующую Дома культуры Астахову Татьяну Юрьевну и коллектив Павловчанка. Всем крепкого здоровья, счастья, любви, верности от Татьяны Бондар. Это сообщение прилетело, а также продолжает Татьяна. Хочу поздравить свою семью с этим замечательным праздником. Мы с мужем Олегом 28 лет вместе. Я желаю семейного благополучия сыну Сергею, невестке Анастасии, внучке Виктории и моей любимой и моей любимой доченьке Анастасии. Вот. Разобрались. С праздником вашей семьи. Давайте послушаем песню с таким названием «Любовь правит миром». Ведь это так и есть, правильно? С праздниками.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Продолжаем, друзья, праздничная программа на Казак-ФМ. День семьи, любви и верности. 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. И, конечно же, к этим цифрам, напомню, подключен наш Макс для ваших сообщений. Звонок у нас раздался из Краснодара. Лариса, здравствуйте, добрый день.
3: Ой, здравствуйте, здравствуйте.
2: Слушаем вас. Кому поздравительные слова?
3: Ну, я хочу, конечно, с этим праздником поздравить всех радиослушателей, да, всех жителей Краснодара и вообще нашей России, пожелать счастливых мгновений, радостных, наполненных счастьем, добром семьи. Конечно, хочу поздравить своего любимого мужа Вадима, сказать, что я очень счастлива и рада, он дарит мне такую надежду, заботу, и он самый лучший мужчина, потому что я его выбрала.
2: Вот это правильно. Ларис, сколько вы уже вместе, скажите?
3: Ну, уже у нас 8 лет, как мы официально в браке, да. Да, очень даже символично. 8 числа вот сейчас, да. И июль месяц для нас семейный, потому что вы зарегистрировали свои отношения в июле месяце.
2: Ага. Да. То есть в этом июле вам как раз вашей семье 8 лет, да?
3: Да, официально, да.
2: Официально.
3: Ну, а так, конечно, побольше.
2: Лариса, разрешите нам тоже присоединиться от команды Казак-ФМ, от себя лично. Лариса, Вадим, вам хочется пожелать, конечно же, счастья прежде всего, долгих-долгих лет вашей семье. Дай бог всего самого хорошего. С праздником. Ну и песня соответствующая. Давайте послушаем песню «Мы не можем друг без друга». Я уверен, что это как раз для вас и про вас. Ну и несколько сообщений, конечно же, сегодня их очень много. Здравствуй, Казак-ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная женщина, коллега Карпова, Любовь Николаевна из Новопластуновской. С днем рождения, Любовь Николаевна. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех самых заветных желаний и мечтаний. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности, приятные сюрпризы. Пусть в вашем доме и в вашей жизни всегда будет гармония, любовь и благополучие. Счастья, успехов, много-много радостных моментов. От Ирины Быковой это сообщение прилетело. Любовь Николаевна, приветствуем и поздравляем вас. Добрый день, казачок. Привет всем. Самого прекрасного настроения. Сегодня день рождения отмечает устюжанин Николай Алексеевич. Мы его поздравляем. Желаем всех благ, здоровья, успехов, удачи, благополучия от Валентины из Мингрельской. Николай Алексеевич, приветствуем вас, поздравляем. Поздравление из Новодеревянковской от супругов Березовских Веры Николаевны и Николая Павловича. В этот день прекрасный семьи, любви и верности. Хочется поздравить с праздником всех родных и близких, знакомых и просто хороших людей, всех земляков и кубанцев. Желаем хранить свой очаг и не позволять ему гаснуть. Любви, взаимопонимания, терпения и удачи, и счастья, и благополучия, и добра, и улыбок. Любите друг друга и дарите свою нежность. Здравствуйте, хотелось бы поздравить Амельченко, Ольгу и Николая, а также своих детей, Сергея, Ирину, Эльвиру и Вячеслава, с праздником, с днем семьи, любви и верности, здоровья, мирного неба, долгой, счастливой жизни, счастливой семейной жизни, вот правильно. Поздравляем вас. Здравствуйте, Алексей, поздравляем Андреянчиков, Николая Ивановича и Елену Ивановну, с днем свадьбы, с днем семьи, любви и верности, конечно же. Это истинно их праздник, они уже 72-й год вместе. Вы только представьте, дорогие мои. 72-й год вместе. Желаем, чтобы и дальше в их домах, в их доме царил уют, понимание и любовь. Пусть Бог оберегает их счастье. Леша, вам большой привет. Спасибо большое за поздравления. Валентина Валыгина, город Миасс. Но это просто удивительная цифра. Николай Иванович, Елена Ивановна, просто вот хочется низко поклониться и пожелать вам крепкого здоровья и долголетия. Поздравляем вас!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ну и всего лишь один звонок я еще успею принять. Он раздался из Старо-Джерелиевска. Людмила Николаевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей. Здесь Казачок. В этот июньский полдень я хочу поздравить всех и вас, ваших сотрудников с таким замечательным праздником. Днем любви и семьи и верности. Пожелать вам всем и всем, которые еще не нашли пару, чтобы они нашли пару. Те, которые живут уже совместно, чтобы они дольше прожили. А те, которые только поженились, желаем большой семейной жизни. Вот. И еще хочу пожелать, ведь семья – это надежный тыл, а в наше время семья – это самое главное. Желаю тем, которые ждут ребят и девчат с СВО, чтобы они их дождались живыми и невредимыми. Ну и небольшой стишок хочу для всех. Под шум хрустального бокала, под шум шампанского вина, законным браком поздравляю, желаю счастья и добра. Жизнь прожитая совместно для вас сияет бирюзой, тогда и золота не надо, и камень кажется звездой. Пусть не погаснет никогда счастливой жизни зорька, пусть будет горько, сладко вам всегда, ну а сегодня горько, чтобы вы поцеловали друг друга, вспомнили свой брак, когда свою свадьбу, и никогда не разлучались.
1: Да, пусть так и будет обязательно. Песни красивая, любви мы поздравим, и уже, к сожалению, будем завершать наш праздничный эфир. Елена, Сергей, спасибо за обратную связь, спасибо за добрые слова, приятно. Леша, поздравляю всех своих родных, близких, а также весь ваш коллектив с днем семьи, любви и верности, а также своего внука с днем рождения, Малок Игоря. Желаю всего, всем здоровья, счастья, мирного неба над головой, благополучия в семьях. Татьяна Даниловна, спасибо большое. Игорь, вас также отдельно поприветствуем, поздравим. Здоровья, удачи. Добрый день, Варенечки, всех с днем семьи, любви и верности. Всем семьям без исключения хочу пожелать мира, согласия, уюта в доме, взаимопонимания. Хранить союз до конца, как это сделали Петр и Феврония от Ирины из Москвы. Хорошее пожелание, правильно, пусть так и будет. Добрый день, любимое радио, Алексей. Сердечно поздравляю вас, вашу семью, семьи Казак ФМ, семьи моих друзей, близких, с праздником. Желаю вам, мои дорогие, чтобы не угасала любовь. Никогда. Ваш семейный очаг всегда пылал. Берегите друг друга, уважайте, цените. Если что не так, разберитесь спокойно, и будет все хорошо. Ромашки вам в каждый дом. С душой посылаю ангела-хранителя Божьей помощи в каждую семью. Люблю, целую, обнимаю. От Шаповаловых из Геогинска вашу семью, конечно же, мы приветствуем и поздравляем. Так, поздравляю Усадского Романа с днем рождения, его семью, с днем семьи, любви и верности. Желаю здоровья, счастья, успеха во всем, терпения, любви. Бабушка, мама, сестра со своей семьей. Наталья подписалась. Поздравляем. Добрый день, Казачок. Алексей, поздравляю с праздником своих деток, Ануфриевых, Юлию и Антона. Вас, Леша, семьи Балюк, Балаба, Серая, Дзюба, Оксанчук, Дядюх, Руденко. Всем здоровья, счастья, любви, успехов, Ирина Дмитриевна из Павловской. Надеюсь, правильно поставил ударение в фамилиях. Если что, не обессудьте. Но от души вас приветствуем, поздравляем. Так, поздравляю Артюхова Александра из станицы Старонежстеблиевской. С днем семьи, любви, верности. Береги себя. От Елены такие пожелания. Добрый день, Алексей. Хочу поздравить своего брата Петруша Анатолия Ивановича, его жену Риму Петровну с праздником семьи, любви и верности. Вместе живут 60 лет. Здоровья им, долголетия. У них настоящая лебединая верность. Дай Бог всем такой верности. С любовью к ним сестра Антонина из родников Белореченского района. Да дай Бог. дай бог, и долгих лет, дай бог, вашей семье. Так, друзья, ой, как хорошо. Уже движемся к финалу ваших сообщений. Здравствуйте, с праздником моих деток, семью Хромых из Новороссийска, Леночку и Сережу, и семью Михайловых, Сашу и Кристину. Всем здоровья, удачи, благополучия, любви от Натальи. Это сообщение. Ну вот теперь все. Друзья, я от души хочу вас поздравить, ваши семьи, с днем семьи, любви и верности, с нашим праздником. Конечно же, хочется, чтобы у всех все было замечательно в семье. Понятно, что бывают разные шероховатости, но вот как написала там Валентина Степановна, нужно уметь разговаривать, нужно уметь слышать. Ну, по крайней мере, так вот говорят наши мудрые семьи, которые прожили не один десяток лет, поэтому нам стоит прислушаться, стоит поучиться, и я уверен, что все будет хорошо в каждой семье. От души вам желаю любви, нежности. Оставайтесь на волне Казак ФМ, потому что все самое интересное только здесь. Всем идеальной любви. Об этом в финале часа. Зовут меня Алексей Орлов. Я до завтра прощаюсь. Вечерние праздничные варенички обязательно появятся в эфире с 20 часов уже к Виктории. Заглядывайте в гости и продолжайте поздравлять. Пока.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа народа.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то вечером на диване муж и жена, радио слушают. Молчат что-то. Муж и говорит жене: «Слышь, ты чего это, обиделась, что ли?»
2: «Нет».
1: «Ты точно не обиделась?»
2: «Нет».
1: «А что ты не разговариваешь со мной?»
2: «Я занята».
1: «А чем ты занята?»
2: «Я продумываю план мести».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи.
2: С соседом дружи, но плетня не снимай. Так говорят наши соседи-лезгины. Сейчас на Кубани постоянно живут более 3500 представителей этой национальности. Они постоянно поддерживают тесную связь друг с другом. А в Краснодаре есть даже их национальная краевая общественная организация. Краснодарская краевая общественная организация «Лезгин» образована в 1999 году. А сейчас на Кубани уже действует 12 ее филиалов. Узнать «Лезгина» проще всего по характеру. Если они живут с вами на одной улице, то вы знаете, что это трудолюбивые, принципиальные и прямолинейные люди. Особое отношение у лезгин к гостям и людям пожилого возраста. Старикам не дают выполнять сложную работу, а гостей и вовсе не подпускают к домашним делам, даже если те настоятельно об этом просят. Вообще, гостю положено все самое лучшее. Гости спят на самой удобной кровати, даже если хозяева при этом могут остаться ночевать на полу. В прежние времена у лезгин в доме непременно была гостевая комната, в которой хранили неприкосновенный запас постельных принадлежностей для гостя. Пол застилали сумахами, а стены увешивали лучшими коврами. Когда приходил гость, хозяева выходили его встречать, приглашали в дом, усаживали на лучшее место, подложив для удобства под спину налчияр, нарядные подушки. Мужчины садились рядом. Женщины приходили поздороваться, коротко спрашивали о семье, о здоровье и выходили печь хлеб, готовить еду. Готовили бесшумно, чтобы не привлекать внимание гостя и не беспокоить его. Гость, в свою очередь, тоже придерживался определенных правил. Вел себя скромно, был немногословным и ни в коем случае не засматривался на женщин дома. Оставаться в доме долго, не объясняя цели своего приезда, нельзя. Нельзя и зайти в дом, если хозяина или старших женщин нет в доме. Вообще говорят, чтобы узнать человека, надо съесть с ним пуд соли. А чтобы узнать лезгин, надо приобщиться к их фольклору и, конечно же, к национальной кухне. При кажущемся однообразии лезгины создали замечательную кухню, используя при этом все, что природа предоставила в их распоряжение. Излюбленными блюдами у лезгин, как и у многих других народов Кавказа, являются плов и долма, или дурма. Только готовят их лезгины по-своему. Например, кураж – сухой плов. Лезгинские хозяйки варят рис всего несколько минут, опуская его в кипящую соленую воду. Главное не пропустить момент полуготовности, когда рис уже почти мягкий, а его сердцевинки еще сохраняют твердость. Затем рис откидывают на дуршлаг. А на дно медной луженой кастрюли или толстостенной алюминиевой кладут взбитые с творогом и кишмишем яйца. Все это засыпают полуготовым рисом и на медленном огне доводят его до готовности. Все, плов по-лезгински готов. Что дальше? В таких случаях лезгины говорят: «Не стесняйся, садись и кушай».
1: Добрый!

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо,

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

0: Эх, братцы!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял. А надолго?
0: А я не знаю. Вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим?
1: А что?
0: Что-что? Мусор вынеси! Господи, ну только присел! А что ты до этого делал?
1: Что?
0: Лежал!
2: Шутки!

0: А ви бачили, що це?
1: Что на черноморском диалекте означает слово «канопы»? Вот что предположили случайные прохожие.
0: Ты бач, як оно!
2: Но от конопли, может, отребья какие?
3: После пшеницы или конопли стажки делают канопы, а может быть и пенька, веревка.
4: Это сноп из конопли.
5: Мне кажется, что-нибудь для детей такие утю-тю-тю-тю, канопы.
2: Это от конопли вот эти вот снопы, по-моему, вот канопы их.
6: Это когда яблок переел, тебя сыпет на лице. Эти штучки красненькие, канопы называются.
1: На самом деле канопами кубанцы называли обычные веснушки. В средние века считалось, что девушки с веснушками на лице – ведьмы. К счастью, сегодня все изменилось. Веснушки время от времени становятся модными. И мы не только восхищаемся красотой таких лиц, но и можем объяснить, как появились эти загадочные пятнышки на коже. Вот это так.
0: Море, лето. Сказак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, что ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку пить, а я не услышал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки.

0: со сметаной.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Была бы голова, а папаха найдется, говорят наши соседи-кумыки. Их в Краснодарском крае по официальной статистике всего 600 человек. А приехали они к нам из Дагестана. Кто-то считает кумыков потомками хазар, а кто-то переселившимися на Кавказ тюрками. Сами кумыки считают себя татарами по происхождению, хотя в нравах и обычаях больше похожи на горцев. Во все времена кумыки пользовались уважением на Кавказе и в России. Вот как написано о них в знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона. В кумыкских песнях отражается нравственный облик кумыка, рассудительного и наблюдательного, со строгим понятием о чести и верности данному слову, отзывчивого к чужому горю, любящего свой край. Кумыки бывают южные и северные. Северные кумыки – те, что идут от половцев, как правило, светловолосые и голубоглазые. Южные похожи скорее на кипчаков, обычно темноволосые и темноглазые, причем глаза у них монгольского разреза. История этого народа – это история юга нашей страны. В далекие времена арабские путешественники писали: «Дежды Кипчак была страна, которая простиралась в длину на 8 месяцев пути, а в ширину на 6 месяцев пути». Дежд – значит степь. Дежды Кипчак или Половецкое поле – так эту территорию называли и на Руси. С тех пор многое изменилось, но одно осталось по-прежнему – национальная кухня. Например, тесто тонко раскатать, порезать на мелкие квадраты, а потом сварить в бульоне и съесть, предварительно сдобрив кислым молоком с чесноком. Это кумыкский хинкал. И его готовят точно так же, как и 1000 лет назад. Хлеб кумыки пекут до сих пор тоже, как половцы, в печи из кислого теста. Больше ни к

0: из народов Дагестана такой хлеб не делает. Есть и праздничные блюда, которые умеет готовить любая кумыкская хозяйка. Например, плов. Для плова по-кумыкски сначала отвариваем до полуготовности рис и откидываем его на дуршлаг. Потом чистим, моем и режем дольками картофель. Наливаем в кастрюлю топленое масло, на дно аккуратным слоем выкладываем картофель, а сверху — рис. Снова поливаем топленым маслом и ставим на медленный огонь. Накрыв кастрюлю крышкой, доводим рис до готовности, ни в коем случае не перемешивая. Свежую баранину режем мелкими кубиками и выкладываем на дно другой сковороды. Засыпаем репчатым луком, нарезанным кольцами, и заливаем водой. Солим и перчим по вкусу. Все тщательно перемешиваем и ставим на медленный огонь, доводя до готовности. Третий этап. Обжарьте стакан кураги или кишмиша в таком же топленом масле. Когда все готово, плов подают на стол в неглубоких тарелках, выкладывая рис, сверху мясо, политое мясным соусом и посыпанное поджаренной курагой. К плову хозяйка подаст еще кисло-сладкие кавказские соусы и пожелает гостям приятного аппетита.
1: Добрые соседи! Когда душа поет.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи дают хороший совет, когда их не просишь, и не могут ничего подсказать, когда к ним обратишься. Это наши соседи помогут вам припарковать машину до характерного хруста. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты, оказывается, умеешь управлять погодой?
1: Чего это ты взял, Русланчик?
0: Ну, ты каждый раз, когда машину моешь, начинается дождь. Не мой в эти выходные, а, по-братски. Я забор покрасить хочу.
1: Ну, ладно, сам помоешь тогда потом.

0: Муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
1: «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему семья так называется? Это что ли... семь разных «я»?
3: Да, Нина, есть такая версия происхождения этого слова. Но ученые, которые изучают русский язык, пришли к выводу, что она не очень корректна. Потому что, во-первых, буква «я» появилась в русском языке только 300 лет назад. А во-вторых, местоимение «я» в древнерусском языке вовсе не было. Вместо него говорили «аз». А «я» стали говорить только в 17 веке.
0: А откуда же взялось это слово «семья»?
3: По другой версии, семья произошло от слова «семя». Представь, маленькое семечко падает в плодородную почву. Спустя время из него появляется маленький росток. Точно так же жена входила в семью мужа, а потом из этого ростка вырастает огромное и сильное дерево с прочным стволом и множеством веточек детей.
0: Ой, прямо как в нашей семье. У нас же много детей.
3: Да, дочь, именно так. Но знаешь, что интересно? Значение слова «семья» на протяжении веков несколько раз менялось. Изначально оно означало то, к чему мы все привыкли. Это родственники, бабушки и дедушки, которые все происходят от одного предка. Потом, в средние века, на Руси семьей называли всех, кто жил под одной крышей и садился за общий стол. А это были не только родственники, но и слуги, которые жили под одной крышей с хозяевами. И только к 18 веку слово «семья» окончательно определилось и вернуло свое первоначальное значение. Правда, теперь мы понимаем под семьей не только маму, папу и детей, но и других родственников по линии мужа и жены. Так что хорошая, крепкая, правильная семья – это намного больше, чем семь «я».
0: А когда у меня будут дети, это уже будет не семь «я», а 10 «я».
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговор двух старых друзей.
2: Слушай, ты представляешь, возвращаюсь я ночью домой с командировки, а у меня жена изменяет мне с каким-то мужиком.
1: Ну вот, дожили. С каким-то мужиком. Давай уже закадычных друзей в лицо узнавать не будем, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Любовь в семье. Казак ФМ в эфире.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

0: студии я всех приветствую. На волнах Казак-ФМ проект «Родные», его ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка. И, конечно же, всегда в нашей студии собирается теплая, уютная компания. Ко мне приходят семьи со всей Кубани, готовы рассказать о своих семейных традициях, делимся радостью, рассказываем, как поддерживать друг друга, укрепляем семейные ценности. Да, и вот такая программа, она, конечно, очень актуальна, тем более сегодня праздник, день любви, семьи и верности. Что на календаре? Подскажите, мои родные. Восьмое? Да, 8 июля. Друзья, приветствуем вас. Здравствуйте, мои родные. 8 июля на календаре, а у меня в гостях семья из Краснодара, Селезневы, Дмитрий, Ирина и доченька Богдана. Здравствуйте, родные, еще раз.
1: Здравствуйте.
0: Ну и знаете, вот когда праздник наступает, тем более такой, как для нас, для людей семейных, очень хочется понять, как же его правильно провести. Я так посмотрела, думаю, что бы сегодня придумать. Мужу хочу тоже подсказать. Ну, может быть, какой-то семейный ужин организовать такой. Или, может быть, пройтись по улице Красной, прогуляться в каком-то любимом кафе остановиться. Или еще какая-то идея от вас?
2: Ну, мы планировали после этого эфира в качестве праздничного какого-то события отправиться в ресторан.
0: О, как хорошо, Ирина! Так, давайте послушаем, что планирует в ресторане сделать Дана. Что ты хочешь поесть в ресторане?
3: Я хочу поесть хачапури, мороженое и еще чай попить с сахарком.
0: Прекрасное у тебя желание. И сегодня все это, конечно, сбудется. Папа для вас устроит праздник. Скажи, пожалуйста, Ирина, а дома часто устраиваешь семейные праздники? Вот так, чтобы вся семья собралась, а ты что-то такое приготовила интересное?
4: Ну, к сожалению, мы долгое время не могли устраивать семейные какие-то праздники, так как у нас Богдана болела аллергией. Вот, а сейчас нам сняли, слава богу, этот диагноз, и теперь мы можем отмечать все праздники прям полноправно, с огромным размахом, и уже, хоть это, наверное, первый наш праздник, который мы будем сегодня отмечать, да, в таком праве одного стола.
0: Вашей семье, как я уже знаю, 9 лет. А Богдане сколько?
5: 5.
0: Богдане 5 лет. И вы знаете, когда мы говорим о семье, в семье мы поддерживаем друг друга и радуемся в радости, но когда есть какие-то сложности, мы же, конечно же, сплочаемся и еще больше усилий прикладываем, чтобы друг друга поддержать. Знаю некую историю, что вы очень долго ждали Богдану. Как поддерживали друг друга, когда не получались какие-то моменты?
4: По-разному.
2: Когда мы очень долго ждали Богдана, очень долго просили у Господа, чтобы он нам ее дал. Вот. На один из праздников Нового года Ира придумала сделать такую вот, ввести, скажем так, традицию. Она купила красивые фигурки мальчика и девочки и повесила их на елочку. И получилось, что мы как будто бы у Дедушки Мороза просим, чтобы он нам помог, чтобы к нам пришла вот такая чудесная девочка, наша доченька Богдана.
4: Ну, там еще такая история была, то, что помимо того, что мы купили вот эти два мальчика и девочку фигурки, я еще сделала все игрушки абсолютно на елке своими руками в таком гендерном стиле. Розово-бело-голубые, ну, с расчетом, кого нам подарят Боженька. И попросили в 12 часов ночи, чтобы Боженька через Дедушку Мороза исполнил наше самое огромное желание.
0: И вот оно, прекрасное желание. Да, Богдана сидит в нашей студии. Данная, красавица, да. Богом дана. И вот, видимо, такое имя вы ей и дали. Дорогие наши радиослушатели, ну сегодня такой прекрасный праздник. Есть возможность вообще признаваться друг другу в любви. А сегодня Казак-ФМ дает повод сказать самые добрые слова в день любви, семьи, верности. И вообще у нас стартует конкурс. Называется «Признайся в любви и пришли свое признание второй половинке». Присылайте свои самые добрые, самые теплые признания на номер телефона 8-928-401-2020. И самые искренние признания прозвучат в эфире. А автор лучшего, друзья, прислушайтесь, получит сертификат на проживание 3 дня и 2 ночи в городе-отеле «Бархатные сезоны». Ну, здорово же, правда?
4: Здорово.
0: Друзья, ну что, прямо сейчас уже начинайте писать свои сообщения. Мы уходим на короткую рекламу и вернемся с песнями и с добрыми историями.

0: Чистушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
1: Хорош густая, золотая, колосится, тянется. На Кубани урожай, хлеба всем достанется.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
5: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8-918-270-2908.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

Друзья, проект «Родные» на Казак ФМ. Я вас всех сердечно поздравляю с праздником. Сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности, день Петра и Февронии. И мы в студии всегда встречаем семьи, которые очень дружные, которые любят друг друга, ценят и поддерживают. Сегодня у меня в гостях, кстати говоря, семья Селезневых, Дмитрий, Ирина с дочерью Богданой. Супруги – это артисты кубанского хора. И сейчас они, конечно же, грянут хорошей песней для нас – поднимут нам настроение. Ну, а вы, мои дорогие, включайте приемник погромче, слушайте нас.

0: Ой, это все про любовь. Вот так, друзья, прозвучала песня от нашей семьи Селезневых. Дмитрий, Ирина, супруги, артисты кубанского хора, задали нам хорошее настроение. Ну и вы, конечно, не сидите просто так. Давайте-ка, сегодня Казак ФМ дает повод сказать самые главные слова. Признаться в любви и верности своей второй половинке. Давайте, признавайтесь в любви, присылайте свои сообщения в МАКС по номеру телефона 8-928-401-2020 с пометкой «Любовь». Запомнили, да? Любовь. И вот самые искренние признания прозвучат в нашем эфире на Казак ФМ. А автор лучшего получит, конечно же, приз. Какой приз? Это проживание 3 дня и 2 ночи в городе-отеле «Бархатные сезоны». Город-отель «Бархатные сезоны» — это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Друзья, здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазона, детские спортивные площадки, столовые, магазины, спа, центр здоровья, салоны красоты. И при бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Поэтому, друзья, спешите признаваться в своих чувствах, потому что «Бархатные сезоны» там, где счастлива ваша семья. И признавайтесь в любви. И конкурс наш продлится до 22 июля. У вас есть еще время. Вообще, я сегодня прям жду ваши сообщения по номеру телефона 8-928-401-2020. С удовольствием зачитаю их в этом эфире. И вот сегодня я уже спросила у Дмитрия, кто первый признался в любви. И Дима сказал, что это был кто?
1: Это был я. Но я признался в любви не так ярко, как это сделала Ирина.
0: О, а Ирина потом призналась? Ирина, а как ты ярко призналась? Расскажи, пожалуйста.
2: Мы ехали, можно сказать, застряли на переправе Темрюк.
0: Разыгрался шторм.
2: Да, разыгрался
0: ветер.
2: Сильный шторм. Нас все-таки решили, после долгих часов ожидания, нас решили все-таки переправлять, там разрешили службы. И мы стоим на палубе, это огромные такие волны по 2 метра. Вот, не знаю, что меня понесло на эту палубу. Видимо, мне хотелось произвести впечатление на своего любимого человека. Вот, и в стрессовой ситуации, на одной из такой волне огромной, я призналась ему в любви.
0: Что почувствовал Дима в этот момент?
1: Бабочки в животе.
0: Ой, какая красота. Дана, ты слышала, что говорят? Про бабочки какие-то тут нам рассказывают. В животе, да? Так, а ну-ка расскажи, вот твои родители прекрасные. Теперь ты у них самая главная принцесса. Расскажи, как тебе с ними живется? Вот Бог тебя им послал. А тебе-то как самой?
3: Нормально все.
0: Да, хорошо? Они тебя там кормят, холят, лелеют.
3: Да,
0: все есть у тебя. А что у тебя там? Игрушек в достатке?
3: Игрушек вообще полная гора.
0: Горы, да, наряды, смотрю, у тебя какие-то интересные. Мама с тобой чем вот занимается? Показывала мне фотографии, а ты там то какая-то красная шапочка, то восточная царевна.
3: Это костюм, красная шапочка и Рапунцель.
0: В общем, мама тебя наряжает, да?
3: Да, да.
0: А куда вы с ней ходите? Смотрю, много у вас фотографий.
3: В садик,
0: а еще чем занимаешься, кроме садика?
3: Фотосессия, акробатика, работа.
0: В общем, работаешь ты, я смотрю, не покладая рук. Не зря родители просили тебя долго.
1: Даночка очень любит с нами работать. Она ездит с нами на концерты, на гастроли иногда. Мы ее тоже берем. И она в очень малом возрасте уже была артисткой и вышла на сцену.
0: Простите, в малом это в каком? Сколько сантиметров малый возраст был?
1: 8 месяцев.
0: 8 месяцев,
2: да. И она в свой дебют... Она попала на страницы газет. Да, еще Даночка не сказала, что мы ей с рождения шьем казачьи костюмы. Это вот она прямо в них танцует каждое утро. Расскажи, как у тебя утро начинается.
0: Так, начало утра в семье. Дана в костюме казачки.
3: Я сначала иду мыться, а потом в костюме казачки пляшу. Алиса есть собственная. коты еще присоединяются, голова болит.
0: Ой, дом трясется, да, стены дрожат, Дана танцует забавный
2: нам,
0: танец.
2: Нам повезло, что
0: хорошо.
2: Мы на первом этаже живем.
0: Соседи счастливы?
2: Да, соседи на самом деле очень счастливы, и мне кажется, нам очень везет с соседями, когда мы раньше снимали квартиру, они наоборот любят, когда мы поем. Они прям... Никто нам в жизни не жаловался, наоборот, они радуются, что они могут послушать песни.
0: Да, это же такое чудо, прикоснуться к такому народному творчеству.
1: Мы те самые замечательные соседи, которые поселились.
0: Привет соседям, которые любят слушать песни.
1: Спасибо за ваше терпение.
0: Да, Дан, слушай, а коты, что там у тебя за коты? Как ты их назвала, твоих котов?
3: Рори, Рори, ветеринар назвал. Назвал кошку Рори.
1: А полное имя как?
3: Аврора.
0: Аврора? Какое?
3: Да.
0: Молодец, красивое имя. И вторая кошка.
3: А кота зовут Маркиз Маркизович.
0: Ух ты.
3: Маркиз, это у него просто имя, а полное имя Маркизович.
0: Маркизович. Ну, у такого кота должна быть какая-то королевна рядом.
3: Да, у него... Он вообще королевский кот.
0: Королевский? А ты кто?
3: А я королевская дочь.
0: Вот так, друзья, услышали, да, Дана королевская дочь, есть королевские коты, все сложилось в этой прекрасной семье. Ну, и, конечно же, в доме звучит музыка. А давайте-ка напоем ту самую мелодию, Даночка, которую мама тебе поет, когда хочет, чтобы ты успокоилась и там легла отдохнуть, например.

0: Ciocu și zâmbăciuc.
1: Вот такая песенка, и да, она засыпает. А когда нужно взбодрить, папа чем-нибудь там ее развеселит, потешки какие-то скажет.
2: Богдане очень нравилась песня «Утро красит нежным светом».
1: Стены древнего
3: Кремля. Да, потому что когда я была с ней в положении, ходила, я почему-то очень любила эту песню и всегда ее слушала. И также Даночка слушала песни хора Пятницкого и Кубанского казачьего хора. И когда она выросла, она стала... Эти песни почему-то они у нее любимые. То есть...
1: Какой хороший выбор. Прекрасный репертуар. Друзья, мы вернемся с вами чуть позже. Сейчас реклама на Казак-ФМ.

0: друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ. И сегодня тот день, когда не просто можно, а нужно признаваться в любви своей второй половинке и отправлять свои вот эти признания на номер телефона 8-928-401-2020. У меня сегодня в гостях семья Селезнёвы из Краснодара, Дмитрий и Ирина с дочерью Даной. Можете потренироваться, признаться друг другу в любви. Пожалуйста, кто первый?
1: Ира, ты самый замечательный человек на свете, и я готов каждый день тонуть в твоих замечательных карих глазах.
0: Ой,
1: я люблю тебя.
0: Боже, не могу. Как это здорово, Вадим. Спасибо. Такой экспромт. Даночка тоже что-то сочиняет, да? Признание любви для своих котов, да? Или для кого? Для родителей, да? Для кисок. Ну, здорово. Сейчас мы будем играть с семьей Селезневых. Они согласились на этот экспромт. И мне тут ответили на некоторые вопросы за эфиром. Поэтому сейчас узнаем, насколько ваши моменты, да, семейные совпадают. Итак, первые вопросы будут для Дмитрия. Дима, про Иру, пожалуйста, ответь. Помнишь ли ты, в чем была одета твоя любимая, когда вы познакомились? Вот первая встреча.
1: Красное платье, кудряшки вот эти великолепные. И красная помада.
0: Ой, боже мой. Ирин, так было?
2: Да, было.
0: Значит, красное платье, оно сохранилось или уже куда-то? Все, есть еще, да? Чудесно. Первый вопрос, потрясающий ответ был верный. А какое у Ирины любимое время года и почему?
1: Любимое время года у нее весна, потому что начинают цвести цветы, и она этому очень радуется.
0: Да, Ирина, что ты написала?
2: Написала, что потому что весна — это жизнь.
0: Весна — новый какой-то этап жизни. Все верно, пока идем прям хорошо. Третий вопрос. Какая мелочь в буднях делает супругу по-настоящему счастливой? Вот заходит она домой, мелочь, а приятно.
1: Ну, если у нее в течение дня все получается, если она справляется с задачами, которые она сама себе поставила.
0: Наверное. А что-нибудь такое вот из того, что можно потрогать, попробовать и вдохнуть, может быть?
1: Ну, что-то вкусное, например, если она сделает. Или, ну, то есть, скушает. Или дочка. Вот ее очень сильно.
0: А в вазочке нравится. Что должно стоять?
1: Цветы.
0: Это есть... Конечно,
1: цветы.
0: Все, я тебе уже все подсказала, цветы. Ира.
2: Ну, цветы у нас всегда стоят. Это было, можно сказать, он мне, когда предложил встречаться, он мне сказал, что всегда будет утром у тебя кофе и всегда будут у тебя цветы. Вот уже прошло 11 лет, как мы, уже почти 12, как мы вместе, и он держит свое слово.
0: Всегда цветы?
2: Да. Это очень редко, только если, да, может, если мы с гастролей приехали, например. Ну, какие-то такие маленькие, но это очень короткие промежутки. И цветы от поклонниц, они не считаются.
0: Вон оно как, да? Я же понимаю, что на концертах много могут подарить цветов, но это не те цветы.
1: Да, это не те цветы.
0: Ой, ну ладно, последний вопрос. Какой подарок стал для Ирины самым неожиданным и приятным?
1: Это сложный вопрос.
0: Много было подарков, видимо, да? Но вот какой-то самый неожиданный.
2: Вал.
1: В Питере.
0: Так, подсказывает супруга в Питере, значит, это было дело. Дима что-то подарил, и стало это приятно неожиданно.
2: Привез.
0: Итак,

0: То есть,
1: а ты выбрал как раз-таки?
0: Да, то есть по наитию.
1: Вот,
0: да.
1: Видишь, почувствовал энергию, да. Что она моя, значит, все, такое кимоно. Отлично справился, Дмитрий, мы вам аплодируем все вместе. Молодец, очень хорошо знаешь Ирину. Ну, а теперь проверим Ирочку. Ира, не волнуйся, самое главное, все будет хорошо. Итак, какая привычка Димы больше всего вас вместе с Даной веселит, удивляет, забавляет в семье? Что Дима может делать?
2: Песенки сочинять.
1: Так, песенки сочиняет. И еще Дима написал, что он может...
2: Даночка.
0: Рассказывать
2: сказки.
1: Рассказывает.
2: Он их не просто рассказывает. Uh-huh. Это вообще потрясающая его особенность. Он сочиняет. И у него прям цикл этих сказок. То есть он... Ему вот реально надо это писать, потому что он прорабатывает героев, у него есть прям...
1: Сюжетная линия такая, да?
2: Да, и он каждую ночь ей рассказывает что-то новое именно разными голосами. То есть на самом деле это очень потрясающе. Это правда есть такое.
1: Отлично. Прям разные голоса, да, папа меняет?
3: Ну, не... Как будто бы столько человек...
1: Как будто бы это не один голос папина, а что?
3: Да, как будто бы это не один голос.
4: Про кого папа тебе рассказывает?
3: Про самая интересная сказка. Про кривозуба, про большого, про длиннорука и большого.
1: Ух ты, боже, длиннорукий, большеногий, кривозубый.
0: Я хотел ей рассказать про первобытных людей, но не знал, как ее заинтересовать. И поэтому придумал вот таких вот персонажей. Кривозуб, большерук.
1: Очень интересно.
0: Подобное.
1: Друзья, ну мы сегодня еще услышим невероятный голос, очень редкий, которым обладает Дмитрий, артист кубанского хора с басом профунда. Да, это вот редкость большая, ну и, конечно, достояние всего хора. Это будет чуть позже. Ну а теперь, Дима, быстро отвечай на вопросы. Ира отвечает на вопросы. Да. Угу. Какую совместную поездку или путешествие Дима считает самой удачной и веселой? Раз, два, три, ответ.
2: Крым.
1: Правильно, поездка в Крым. Дальше. Какие действия со стороны Димы воспринимаются как забота?
2: Завтраки.
1: Да.
2: Не знаю.
1: Так, хорошо, ладно, завтра все правильно ответила. А вот если бы сейчас Дима заказывал доставку, что бы он заказал? И поесть такой, что без еды.
2: Роллы, наверное, или пиццу.
1: Так, пиццу, бам-барам, на первом месте была пицца. Все, отлично, Ирина справилась с заданием, ура. Потрясающе сделала все. Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях семья из Краснодара. Это Селезневы, Дмитрий, Ирина, доченька Богдана. И вот смотрю, что к нам уже на наш номер в Макс прилетело первое сообщение. Из Анапы нам пишет Виктория Чикуджан и признается в любви своему супругу Артему Чикуджан. Мой любимый муж, спасибо тебе за твою нежность, за твою поддержку, за каждый день, который мы проживаем вместе. Пусть наша жизнь будет полна тепла, улыбок и гармонии. Я люблю тебя и желаю, чтобы ты всегда был счастлив рядом со мной. Спасибо. Виктория открыла наш поток прекрасных сообщений. И вы тоже, пожалуйста, присылайте ваши смс-очки. Дмитрий, ну а тебя, как большого артиста, как обладателя невероятного голоса баса профунда, мы приглашаем в концертную студию, чтобы ты исполнил нам какую-нибудь такую сольную песню своим невероятным красивым голосом. Друзья, Дмитрий Селезнев. И сегодня что он нам исполнит своим голосом, Ирочка?
2: Бандуру. Это его визитная карточка, на мой взгляд. Вот.
1: Давайте послушаем.

Этого голоса у нас еще не звучало в проекте «Родные на Казак FM». Друзья, это Дмитрий Селезнев. Прекрасный, редкий голос бас профунда. Наша семья Селезневых — это артисты кубанского хора. И, конечно, такой голос — это визитная карточка кубанского хора. Друзья, мы уходим на рекламу, выдыхаем.

Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: выходные.
1: Друзья, ну что, ранее, совсем до рекламы, Дмитрий Селезнев исполнил такую песню своим редким голосом, басом профунда. Песня, которая является визитной карточкой кубанского хора. Ну а сейчас давайте вашими великими голосами мы тоже что-нибудь споем. Очень хочется услышать, как поют наши радиослушатели, хочется с вами поиграть. Так как день-то сегодня непростой, а как раз-таки символизирует нашу программу, проект «Родные». Сегодня 8 июля, день семьи, любви, верности. И вот решили там и попеть как раз-таки про тех, кто как раз причастен к созданию семьи. Это муж и жена. Вот знаете ли вы песни, где поется про мужа, про жену?
2: Ну, например, парочка есть.
1: Парочка есть. Парочка. А вот есть ли у нас звонок, который сейчас раздастся в эфире, и мы тоже хотим попеть с кем-нибудь? Алло, алло.
3: Да, алло, здравствуйте.
1: Ой, как хорошо, звонкий голос, девичий какой-то. Как вас зовут, представьтесь.
3: Меня зовут Анна.
1: Анечка, очень приятно. Откуда вы дозвонились, Анна?
3: Из города Краснодара.
1: Здорово. Ну вот вы слышали, да, как там тут поют великими голосами наша
3: Конечно,
1: семья?
3: Конечно, это потрясающие ребята.
1: Да, здорово. Готовы ли вы с нами сыграть и получить приз от Казак-ФМ, памятные подарки? Но вам нужно вспомнить песни, где есть как раз-таки слово «семья». Муж, жена. Муж, жена. Жена, муж.
3: Да. Так, интересное дело. Ну, давайте попробуем.
1: Ну, давайте, вы пока вспоминайте, да? А у нас начнет петь Дмитрий, он уже придумал песню себе какую-то. А у вас есть время на подумать.
2: Ну, не совсем. Там слово «муж» фигурирует, но... О, боже, какой мужчина!
1: О, хорошо.
2: Я хочу от тебя сына.
1: Да, странно слушать эту песню в исполнении Дмитрия. Да, Ира, знаешь эту песню?
4: Да, знаю.
1: Знаешь, да. Ну, так и там дальше поется. И я хочу от тебя дочку, и точка, и точка. Ну, вот дочка уже есть в семье Селезневых, очаровательная Богдана. Я уверена, что будет еще и сын. Хорошо. Ну, знаете, как мужчина, да, вот как муж, да, такой. Хорошо. Принимается эта песня, да? Я считаю, что вполне себе. Как вы думаете, Анна, принимаем эту песню
3: да,
1: от семьи?
3: Да, конечно, конечно. Песня хорошая.
1: Ну, давайте тогда ваш ход, и вы что-нибудь споете. Придумали?
3: Сейчас. В голове крутится.

0: родительский дом, прекрасная песня. Но знаете, родительский дом подразумевает, да, что там и муж, и жена, конечно же, есть в этом доме. Спасибо, Анна. Мы, знаете, хотим расширить границы наших слов. Муж, жена. И вот в телефонах мы поняли, что мы особо не экспериментируем, а записываем друг друга как милый и милая. Да, поэтому эти слова тоже принимаются. Можете вспомнить песни, где есть такое как раз прилагательное. Милый, милая. Ну что, семья, давайте ваш ход следующий. Аня, вон какую нам песню спела про родительский дом. Что
1: попробуем.
0: У вас?
1: Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою.
0: Ой, как хорошо. Милая моя прозвучала в нашей студии от семьи Селезневых. Анна, мы переходим к вам. Ваша задача вторую песню вспомнить.
2: Так, пойдет ли такая?

0: конечно, подходит, ведь символ праздника Дни семьи и верности – это как раз-таки цветок ромашка. Если мы говорим о нашей семье, то почему? Ромашковые поля – это прекрасно. Я такую песню не слышала, кстати, ни разу. А вот Анна знает. Как хорошо вы звучите, Анечка, и голос у вас какой красивый. И как чистенько вы поете. Вот так. Да. Семья. Ну, давайте, что нам следующий ход покажет?
1: Милая моя.

0: Я тут столько прилагательных и всяких комплиментов для милой. Ирина, тебе нравится?
1: Да, про Ирину.
0: Дима поет тебе песни. Нравится. Анечка, вам понравилась песня в исполнении?
2: Очень замечательная песня. Здорово. Ребята так красиво поют.
0: Да, здорово. Спасибо. Сделайте большое. Чуть-чуть тише приемник. Он у нас тоже участвует в песне и тоже как будто бы поет вместе с нами. А теперь хорошо. Ход переходит к Ане. Анна, что вспомнили вы еще на тему? Милый, милая.
2: Как раз

0: Это браво. Звучит как потрясающе. Настоящий браво. Гимн этого праздника, как тост, который мы, конечно же, поднимаем за все семьи, за счастье, за любовь и за верность в семье. Прекрасно, Анечка, вы наш сегодня просто музыкальный герой. Мне кажется, да, Анна заработала приз.
1: Да, да, однозначно.
0: Анечка, мы вас поздравляем с этим праздником и обязательно...
2: Спасибо большое.
0: Да, и обязательно
2: и
0: расскажем.
2: И вас уже все. Днем семьи, любви
1: спасибо
2: и веры.
1: Спасибо большое. С праздником.
2: Всем вашим семьям.
0: Спасибо, Анна. Расскажем за эфиром, как забрать подарок, ну и желаем вам радости в семье. Спасибо. Ну, а я быстро еще зачитаю сообщения, которые прилетают к нам на Казак-ФМ. Добрый день, Казак-ФМ. Хочу признаться в любви своей второй половинке и самому надежному мужчине на свете, Александру. Хочу, чтобы наша любовь жила вечно, прошла все испытания, которые приготовила судьба, и не погасла. Я ценю твою доброту, заботу, нежность. В тебе собраны самые лучшие качества, которые я не могла увидеть в других. Мне с тобой тепло, спокойно, все без проблем, и все забывается вмиг. Вот такое доброе СМС-сообщение прислали нам, так, только непонятно от кого, но зато для Александра. А вот еще одно сообщение прислали нам также с Черноморского побережья. Пользуясь случаем, хотел бы передать привет своей любимой и очень, надеюсь, любящей жене Веронике с берега Черно-Синего моря. Хотел бы наговорить, как я сильно люблю ее, но эфир не резиновый, просто не хватит времени дослушать мою исповедь до конца. Поэтому скажу так, душа моя, я очень-очень тебя люблю и надеюсь, что ты счастлива. А я сделаю все, чтобы с каждым годом ты становилась еще счастливее. А остальное я скажу тебе лично. Твой любимый супруг Александр. Спасибо, друзья, что полетели сообщения, и это правильно. Присылайте нам, пожалуйста, свои признания в любви. Пишите нам свои искренние сообщения. Тем более, что Казак ФМ открывает конкурс «Признайся в любви». Пришлите признание своей второй половинки в МАКС по номеру 8-928-401-2020 с пометкой «Любовь». И самые искренние признания прозвучат в эфире. А автор лучшего получит сертификат на проживание 3 дня и 2 ночи в городе-отеле «Бархатные сезоны». Город-отель «Бархатные сезоны» — это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазоны, детские спортивные площадки, столовые, магазины, центр здоровья, салоны красоты, спа. И, в общем, при бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. А наш конкурс продлится до 22 июля, друзья. «Бархатные сезоны» там, где счастлива ваша семья. А мы будем счастливы услышать песню красивую, яркую, добрую от семьи Селезневых. Приглашаю вас в концертную студию. Даночка, ну что, потанцуешь с родителями сегодня? Я думаю, что сегодня Дана, отличная песня будет звучать сейчас от семьи Селезневых. Дана будет танцевать, а наши влюбленные Дмитрий и Ирина уже готовы подарить нашим радиослушателям свою красивую песню.

0: Аплодисменты. Друзья, прямо сейчас подойдите к своей второй половинке поближе и признайтесь ей в своих чувствах. Глядя в глаза, обнимите друг друга. И делайте это, конечно, каждый день. Сегодня еще прилетело сообщение. Добрый вечер. Пишет нам Александра Уткина. Всем добра и здоровья. И, конечно, сегодня уже я призналась и снова призналась в любви своему мужу. Вместе мы уже 55 лет. Мы отличники. Мы любим друг друга. И радовать получается друг друга каждый день. Любовь — это когда мы вместе. Еще Александра прислала фотографию, штамп в паспорте, да, что уже вместе 55 лет. От всей души мы вас поздравляем. И если честно, если мы говорим о долгой и счастливой семейной жизни, то когда супруги каждый день благодарят друг друга просто так, за каждую мелочь, и не обращают внимания на бытовые промахи, на какие-то неудачи, вот тогда это все по-доброму, тепло и хорошо вместе воспринимается и живется хорошо. У вас сегодня есть прекрасная возможность поблагодарить друг друга за те 9 лет, которые вы вместе прожили, Дмитрий.
1: Спасибо тебе, Ирина, за твое терпение, за понимание, за то, что ты прощаешь мои промахи и обращаешь внимание на положительные вещи, которые я делаю для тебя. И спасибо тебе за все, за то, что ты есть. Я люблю тебя.
0: Ой, как хорошо. Да? И Дане нравится. Хорошо, да, когда папа признается маме в любви?
2: Я хочу тебя поблагодарить за те страсти, эмоции, которые мы проживаем, несмотря на то, что мы рука об руку в прямом смысле идем все эти года, так как мы работаем вместе. Спасибо тебе за твою заботу, за мелочи, которые я замечаю и которые меня очень поддерживают в трудную минуту. Я тебя тоже очень сильно люблю и очень сильно ценю то, что ты у меня есть.
0: А я благодарю семью прекрасную, которая сегодня была.
3: Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие 2 соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё, чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а на кого я больше похожа? На тебя или на маму?
3: Ты знаешь, Нина, когда ты только родилась, все говорили, что ты моя копия, только без бороды.
0: Ой, а если бы у меня была борода?
3: Тогда ты была бы точной моей копией. Но у малышей бороды не бывает, тем более у девочек.
0: А почему дети похожи на родителей?
3: За это отвечают гены, которые записаны в молекулу ДНК. Из двух родительских ДНК формируется одна ДНК ребенка. Соответственно, часть генов приходит от мамы, вторая часть — от отца. При этом некоторые гены сильные, а другие слабые, и они перемешиваются в разном соотношении. Если гены папы окажутся сильнее, тогда ребенок будет больше похож на отца, как ты на меня. Если наоборот, то сходство будет больше с мамой. А иногда в детях проявляются гены, которые были сильными у бабушек или дедушек. Например, у тебя голубые глаза, как у бабушки.
0: А какого я буду роста? Как ты или как мама?
3: Это сложно сказать. Узнаем, когда вырастешь. Но подозреваю, что будешь ты среднего роста, как и мы. Но ученые утверждают, что на рост влияют не только наследственные признаки, а еще питание, образ жизни, вредные привычки. Именно поэтому мы постоянно укладываем тебя спать в одно и то же время. Ведь от качества сна зависит и рост маленького организма.
0: Пап, знаешь, в чем я еще похожа на вас с мамой?
3: И в чем же?
0: Я, как и вы, радиоведущая.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришла проверка на стройку. Ну и проверяющий спрашивает: скажите, пожалуйста, а сколько человек у вас тут работает?
2: Ну, с бригадиром примерно 10.
1: Ага, а без бригадира?
2: А без бригадира вообще никто не работает.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Лезгинка – танец народов Кавказа. Он символизирует гордость, силу и темперамент, а его движение часто сравнивают с полетом орла. Изначально это был танец воинов лезгин из Дагестана, но распространился он по всему Кавказу и стал народным. Мужчина, изображая орла, падает на колени, вскакивает, танцует, передвигаясь краткими шагами, резко вскидывает руки и делает стремительные движения телом. А если приближается девушка, то орел становится более смирным и начинает оберегать лебедя, словно плывущего по поверхности озера. Танцоры не касаются друг друга, но своими движениями дают понять, что они едины. У каждого народа Кавказа свой стиль исполнения лезгинки, но всех объединяет стремительность, энергия и страсть. Лезгинка признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Она остается ярким символом художественного наследия народов Кавказа и его душой.
1: Море лето с казаками.

0: казака, от казачки Ольги из Краснодара.
1: Ой, вы, девоньки, подружки, вы послушайте меня. Полюбила гармониста, всех счастливее мирья.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
9: Море лето.

0: Друзья, здравствуйте, добрый вечер. Это радиостанция Казак-ФМ, программа «Варенички» в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020 наш телефон. Таков же Макс. Звоните, пишите. 8 июля на календаре, среда. День семьи, любви и верности в России. День Петра и Февронии. Друзья, всех поздравляем. Все семьи, всех влюбленных. Поздравляем Ромашковый, наш российский праздник сегодня. День семьи, любви и верности. Александр Маматовский вот такие строчки посвятил этому дню. «Расти, приумножая счастье, моя любимая семья. Обходит пусть беда с ненастьем тебя, любимая семья. Пускай родителей не старят обиды горькие детей. Пусть дети только радость дарят в заботах о семье своей. Пускай в семье любовь и верность совместно с радостью живут. Пусть внуки любят вас безмерно. Семьи традиции пусть чтут. Пусть будут счастливы все семьи на каждом краешке земли, чтоб в знак и веры, и любви ромашки каждый год цвели. Расти, приумножая счастье, моя любимая семья. Обходят пусть беда с ненастьем тебя, любимая семья». Всех радиостанция Казак-ФМ от души поздравляет с замечательным праздником, с Днем семьи, любви и верности. И вижу, Иванова Валентина Андреевна с Днем семьи, любви и верности поздравляет родных и друзей. Пусть ваш семейный союз будет крепким, любовь вечная, будут примером для всех, кто вас окружают, ваша любовь и семья. В сердцах ваших пусть всегда царят любовь, верность, взаимопонимание и счастье. Пусть ваши семьи крепнут, в доме царит уют, будут прочной крепостью стены, которые смогут выдержать любые преграды, а внутри этих стен пусть всегда царят мир, любовь и покой. Живите дружно, чтите интересы друг друга. Жизнь пусть будет полна любви, гармонии и счастья. Всем желаем всех благ от семьи Ивановых. Поздравляем и вас, семья Ивановых, с праздником. Много лет вместе. Детки растут, внуки. Да будет так, пусть так и будет. Дмитрий из Брюховецкой первый дозвонился в программу. Здравствуйте, первым.
1: Добрый вечер, поздравляю всех.
0: Да-да, Дим.
1: Поблагодарить за терпение, за любовь.
0: Дим, я знаю, вы вместе 5 лет?
1: Да.
0: И ваша дата вот тут вот рядом, да? Да, это здорово. Поэтому Дима, Виктория, это наши постоянные радиослушатели. Дима за эфиром поделился, что долго не звонили. Я говорю, я вас потеряла. И они сказали, что очень много с Викой, многое произошло. И я говорю, хорошее, надеюсь. Он говорит, всякое. Но это жизнь. Дима, Вик, все будет в жизни. И рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, знаете, как говорят, то светлая, то темная зебра, да. Все будет. И все это нужно будет преодолеть вместе, вашими терпением, любовью, заботой, вниманием друг к другу. И давайте сегодня вместе с вами, Дмитрий и Виктория, мы кричим вам горько и желаем только счастья, добрых событий. Поздравим семью Ременюк, Виталия Анатольевича и Викторию Михайловну с 10-летием их совместной жизни. Это розовая свадьба. Вас поздравляет бабушка Тамара Павловна и желает мирного неба над головой, уюта, тепла, внимания в вашем доме, детского смеха и погромче, взаимопонимания и большой любви. И вам, Виталий и Виктория, горько.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Сдается мне, что сегодня будет очень-очень романтичная программа. Это правильно. Давайте почитаю ваше сообщение. +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс. Хотите, пишите в Вареник, собачка, казак.фм на электронный адрес. Вижу, перекличка включилась. Пенза, Ярославль, Оренбург. Уже видела ваше сообщение. Сегодня хотела бы от всей души поздравить с замечательным праздником. Днем семьи, любви и верности Валентину Степановну, Александра Михайловича, Виталика и Людочку из Абинска, Людмилу Петровну из Кропоткина, Тамару Павловну, Тамару Федоровну, Раису Ивановну, Сережу, Тамару Петровну, Нину Петровну из Ивановска, Татьяну Григорьевну из Павловска, Веру Николаевну, Петра Михайловича из Гулькевичи, всех, кто меня знает и помнит, пишет Любовь Ивановна из Старой Нижестеблиевской. Берегите свои семьи, цените каждый момент, проведенный вместе, и передавайте лучшие семейные традиции новым поколениям. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, гармонией, взаимопониманием. Пусть в ваших домах всегда царят спокойствие, любовь и уют. Нина Афанасьевна из Коневской, здравствуйте.
2: Добрый вечер, наша любимая ведущая. В первую очередь я поздравляю тебя с этим красивым праздником. Очень хорошо. Яну Валентиновну и весь ваш коллектив. Всех своих друзей поздравляю тоже. А в основном сегодня я хочу поздравить моей подруги Томочки, внуков Виталия Анатольевича и Виктории Михайловну. У них сегодня 10 лет совместной жизни. Это розовая свадьба. Это мой любимый цвет. Вика и Виталий, желаю вам всего-всего хорошего. А самое главное – здоровья. У вас дочечки растут. Две умницы – Юлечка и Настенька. А еще хочу пожелать вам еще два сыночка. И будет как раз.
1: Хорошее поздравление, Нина Афанасьевна. Сразу после рекламного блока ваш подарок братья Радченко «Голубая вишня вода» прозвучит. А давайте вот еще какое объяснение в любви. Казак ФМ, хочу признаться в любви своей второй половинке и самому надежному мужчине на свете Александру. Хочу, чтобы наша любовь жила вечно, прошла все испытания, которые приготовила нам судьба, и не погасла. Я оценю твою доброту, заботу, нежность. В тебе собраны самые лучшие качества, которые я не могла увидеть в других. Мне с тобой тепло и спокойно, и все проблемы забываются. Ну, вот такое сообщение. Объясняйтесь в любви, поздравляйте. Сейчас реклама, а затем голубая вишня вода. Жду звонков. +7 928 401 2020.
3: Дорогие казачки,

0: внучки на Казак ФМ.
1: Раиса Давыдовна и ее внучка Вика поздравляют всех с праздником семьи, любви и верности. Особые приветы всего самого наилучшего друзьям по эфиру. Желаю всем здоровья, крепкого любви, верности. Поздравляю Николая Анатольевича Устюжанина. Желаю огромного здоровья, успешной рыбалки. Николай Анатольевич, вас поздравляем с днем рождения. Так, друзья, несколько сообщений. Добрый вечер, всем добра и здоровья. Я, конечно, уже призналась сегодня мужу в любви и снова признаюсь. Вместе мы уже 55 лет, мы отличники, мы любим друг друга. Александра Уткина пишет, удается радовать друг друга. Любовь – это когда мы вместе столько лет. И прислали свидетельство о браке 1971 год в свидетельстве. Друзья, вот какое сообщение у меня есть. Любимого мужа Алексея в нашей программе поздравляет с любовью и нежностью Татьяна. С днем рождения, мой родной! Спасибо тебе за твою любовь, нежность и заботу, за уважение и добрые отношения, за все то, что ты делаешь для меня и для всей нашей семьи, за все те счастливые годы жизни вместе. Сегодня день любви, семьи и верности. 100%, Леш, это наш с тобой день. А мы все тебя любим и ценим, особенно я. Я так благодарна Богу, что встретила тебя, мой родной, в этой жизни. Ты моя надежда и опора. Ну вот как тебя не любить, мой бесценный? Так, Алексей, бесценный. Присоединяюсь к поздравлениям от вашей супруги Татьяны. Замечательная пара, красивейшая пара, достойные люди. Несете по жизни верность, любовь, уважение друг к другу, взаимопонимание в семье, дружбу. Алексей, с днем рождения и с праздником вашу семью. Целую, обнимаю.

0: Казак ФМ.
1: Не переживайте, вижу, сообщений очень много. Наш Макс плюс 7-928-401-20-20. Пишите, звоните и пишите, конечно, и все зачитаем. С днем семьи, любви и верности. Ваш семейный коллектив радиостанции Казак ФМ. Семьи безродных, Новиковых, Ивановых, Шаповаловых, Пищулиных, Ломбарских. Все-все семейные пары. Желаю счастья, здоровья, любви и оставаться всегда на любимой волне радио Казак ФМ. С любовью ко всем, Виталий из Абинска. Виталий, вас с Людмилой от души поздравляем. А Шаповалова из Геогинской с днем семьи, любви и верности поздравляют всех, кто сейчас на любимой волне Казак ФМ. Семьи Кривопуск, Ивановых, Новиковых, Устюжаниных, Безродных, семьи Шатила, Деминых, Неговеловых, брата Николая Пономарева семью, Светланы Веточки Сакуры, Людмилы Петровны, Татьяны Кимовны, Раисы Давыдовны, Сергея из Песчинокопского, Сергея Александровича, в семьи тех, кто любит наши варенички. Желаем любви в каждый семейный очаг. Когда есть любовь, все ладится и спорится. Божьей благости, ангела-хранителя, вам, наше дорогое радио, обнимаем и любим всех всей душой. Так, попозже зачитаю. Так, привет летит из Пензенской области от Зонтовского. Мы с папой стоим в очереди на заправке в Калышле. Вот, знаете, недалеко от нас ушли. Самса у нас, веселимся, слушая варенички. А мама дома варит суп. Всем нашим слушателям огромный привет и с праздником, с днем семьи. И вам привет, и вас поздравляем. Татьяна из Гурийской, Белореченский район на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу поздравить с днем рождения свою дочь, жительницу города Майкопа, Шевелеву Олесю Леонидовну. Ей сегодня исполнилось 43 года. Любимая моя, золотая моя доченька, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена красотой и здоровьем. Желаю тебе семейного благополучия, чтобы в твоем доме всегда был уют и достаток, чтобы тебе всегда сопутствовала удача, чтобы тебя окружали верные друзья, чтобы твои мужчины тебя любили, ценили и берегли. А мужчины – это муж и трое сыновей. Дорогая моя доченька, желаю тебе всегда быть, оставаться такой же заботливой женой и мамочкой.
1: Ну и большого счастья пожелаем, Татьяна. Олеся Леонидовна, молодец. Мужчинами окружила себя, пусть дарят счастье, улыбки и радуют.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, Казак-ФМ, программа «Варенички», плюс 7-928-401-2020. И как сегодня не поклониться прямо в ноги причастным к празднику День зенитных ракетных войск Вооруженных сил России. Поздравляем вас, поздравляем всей душой и благодарим за службу. День БАМовца в России. Поздравляем всех причастных к строительству Байкала-Амурской магистрали. Семья Рыжковых из Оренбурга поздравляет всех слушателей с Днем семьи, любви и верности. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно. Тепло и уют, а в сердцах живет радость. Нашим родителям, маме Наташе, папуле Саше, большой привет. Деткам нашим, которые сейчас отдыхают у дедули с бабулей на даче, тоже большой привет. И семье сестренки передаем привет. Всех обнимаем. Ваши Настя и Саша. Хочу сказать жене Полине огромное спасибо за твою любовь, поддержку, уют, который ты создаешь каждый день. Ты мой главный человек, твой муж Иннокентий, а также спасибо детям, сыну Макару, доченьке Дарье. Всех с праздником поздравляет Иннокентий. Наталья Ткачук. Сегодня от всей души Оренбург поздравляет с Днем семьи всех слушателей Казачка. Желаем всем всего наилучшего, позитива, мирного неба над головой. Ваши слушатели с Южного Урала, Александр и Наталья. Вот так, Наталья. С любимой супругой Натальей мы знакомы 38 лет от нашего знакомства. Две дочери, Анастасия и Евгения, да дай вам Бог. И три внучки, Кристина, Катюша, Есения. А еще внук Кирилл. Всем вам от радио Казак-ФМ огромный привет. Благодарю за поздравления. Так, Людмила Петровна Барболина поздравляет с праздником всех, все семьи Казачка, семью старшей сестры Ларисы Петровны, Валентина Сергеевича Гусевых. Они вместе 66 лет. Семьи Пищулиных, Ивановых, Кривопуск, Шаповаловых, Устюжаниных и Черевиченко. Это семьи высокой пробы. Они идут по жизни с любовью, верностью. Семьи Яковенко, Чеботаревых, Бородиной, Тарановых, Бакановых, Рева, Кудряшовых, наших защитников семьи. И, конечно же, свою семью. Каждой семье желаю любви, верности, крепости. Крепкая семья, крепкая держава, крепости духа всем. Божьей благодати, с любовью к вам, Людмила Петровна. Всех слушателей поздравляет Валентина из Мингрельска. И всем-всем всех благ. Всем букет ромашек, символ праздника. Руслан Петруленко поздравляет всех радиослушателей любимого Казачка с праздником. Веточки Сакуры, двум Сергеям привет от Русика и Олеси в Новороссийск. Денис пишет: привет, любимый Казачок, привет, станица Бескорбная, трактористам МТФ-2, всем комбайнерам, кто на уборке, от Дениса огромный приветище. Михаил из Оренбурга поздравляет семейство Ткачуков, Пелюгиных и Рыжковых с Днем семьи, любви, верности, счастья, здоровья, любви. Еще раз всего самого наилучшего. С любовью, Михаил. Зачитаем еще в одном выходе, надеюсь, ваше сообщение. Дописывайте. Евгения Федоровна из Хадыженска. Здравствуйте, моя дорогая.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Виктория Валерьевна. От всего сердца поздравляю наших радиослушателей, всех ваших семейных сотрудников с Яной Валентиновной, с праздником семьи, любви и верности. Вас, Виктория Валерьевна, вашу семью отдельно.
2: Спасибо.
3: Хочу и люблю поздравить. Здоровья всем, душевного тепла, мира, чистого неба. Пусть ваши сердца бьются в унисон и никогда не знают тревог. Привет моей любимой внучке и ее семье, Лидочке, Плешей. Поздравляю их тоже. родным всем, сочинцам моим любимым и знакомым. Евгения Федоровна Казарис, город Хадыженск.
2: Ой, спасибо, дорогая, за песню. Благодарю, мне очень приятно. Давайте послушаем «На высоком берегу, на крутом», Юрий Антонов.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Татьяна Ивановна Ломбарская поздравляет всех с праздником. Это замечательный праздник. Божий дар, семья. Это крепость, это наша ячейка. Великая ценность, которую ничто не заменит на свете. Здесь мы находим тепло, понимание, любовь и заботу. Пусть наша жизнь будет богата, дом будет полон достатка. Любовь согревает всех теплом, приносит радость. Пусть будут преданность, мир, добро, надежность в каждой семье. И звучит звонкий детский смех. Пусть у всех рядом будут люди, которые подарят тепло, поддержку. Пусть наши семьи будут крепче, дом будет тихой гаванью. Пусть никогда в нем не будет шторма. Желаю каждой семье, крепкой семьи, прожить долгую счастливую жизнь в любви и прекрасных родных людей и деток. Удача пусть сопровождает вас на жизненном пути. Бог оберегает ваше счастье. Родной казачок, приветствую. С большим уважением, Светлана Белоруска. Здравствуйте. Душевно поздравляю всех с праздником. Нет в мире ничего дороже семьи. Это гордость, достояние, самая главная ценность в жизни. Пусть ваш дом будет местом, где всегда пахнет пирогами. Слышен смех детей, царит лад и мир. Пусть любовь только набирает силу с каждым прожитым годом. Цените свои мгновения вместе, поддерживайте в трудный час. Уютного доброго вечера в кругу семьи. Говорите побольше добрых слов. Веточка Сакуры всех поздравляет, особенно семьи Шаповаловых, Кривопуск, Кустюжанин, Зонтовских, Кулаковых. Всем счастья, здоровья и благополучия. Семья Лаптей, станица Троицкая, троих деток Ульяна, Злата, Инга. Так, поздравляем лучшего мужа на свете с праздником. Мы с ним душа в душу. 17 лет. Шурик, ты хороший. Привет от жены Анны. Как же я хочу все, друзья, успеть. Руслан Петруленко еще раз всех приветствует. Валентина Шаповалова поздравляет. Да, друзья, я дочитала все сообщения. Елена из Отрада Кубанской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я хотела бы поздравить всех-всех с днем семьи, любви и верности. Пожелать здоровья, счастья, любви, удачи, мирного неба над головой. Всего самого хорошего.
1: Мы присоединяемся от души. Я, Виктория Никитюк, шлю всем воздушный поцелуй. Особенно благодарю Москву, Белоруссию, Пензу, Ярославль, Оренбург за то, что были с нами и отметились. Все семьи Кубани, России, все семьи, все те, кто любят друг друга, берегут друг друга, понимают. Радиостанция Казак FM еще раз поздравляет с праздником. Храни вас Бог. Пока-пока.

0: душа поет.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на «Казак

век. Ты по-прежнему мой Бог, я ловлю твой каждый вздох и у сердца прячу боль.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Казак-ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Как енотики лес спасали. Жили-были в горах рядом с заповедником Утриш еноты. Папа, мама и трое сыновей. Звали их Прыгун, Полоскун и Хулиган. Обитало семейство в дремучих лесах, от людских глаз подальше. И у каждого енотика было свое любимое дупло. Только у Прыгуна не было. Ему все дупла сразу нравились. Вот он и скакал с дерева на дерево с утра до вечера. Неутомимый. Полоскун очень ценил чистоту. Наберет ягод и грибов, и ну их в речке мыть. Полощет, трет, снова полощет. Семья уже поужинала и спать улеглась, а он все моет и моет, и не лень ему. А Хулиган то и дело каверзы для туристов придумывал. Ну, для тех, которые без спроса на его любимой полянке палатки ставили. То носки теплые утащит и вместо галстука себе нацепит, то в контейнер с продуктами лягушку посадит. Захочет утром туристка молодая позавтракать, контейнер откроет, а оттуда... Девушка давай охать да ахать, а Хулиган на суку еловом сидит, за сценкой этой наблюдает и со смеху едва не падает. Так ему весело. В основном туристы народят смирный. Сидят возле палаток, песни под гитару распевают, обнимаются, ничем не хуже енотов. Но, правда, небезобидные тоже встречаются. Забрели однажды в лес люди шумные, грубые, стали костер большой складывать, соорудили громаду из дров, запалили, а сами поели, попели, да и спать легли. Костер-то не потушили, искры по сторонам летят, уже и листочки на нижних ветвях деревьев обугливаются. А вредные туристы храпят только.
3: «Как бы пожара не было!»
2: Сокрушается папа-енот.
4: «Сгорим! Точно сгорим!»
2: Всплескивает тоненькими лапками мама-енотиха.
5: «Не бойтесь, родители! Сейчас мы все быстро исправим!»
2: Говорят им братцы-енотики. «И давай действовать!» Полоскун схватил пустой котелок, прибежал к ручью и начал воду зачерпывать. Прыгун ловко с ветки на ветке стал котелок тот к костру носить и пламя заливать. А Хулиган у дрыхнущего туриста из кармашка мобильник вытянул и службу 112 набрал. Ему про этот важный телефонный номер старый мудрый Филин Аксакал рассказывал. Вызов пошел. Из трубки голос женский, приятный. «Алло, служба спасения слушает!» А Хулиган-то говорить не умеет, пищать лишь да тявкать, как собачонка. И придумал он тогда план. Подбежал к туристке, телефон рядом с ее головой положил и за ногу тетеньку укусил. Не сильно, а чтоб разбудить только. Она как завизжит: «Помогите! Убивают!» Диспетчер крик услышала, переполошилась и немедленно на Утриш все спасательные службы направила. И пожарных, и полицию, и скорую помощь на всякий случай. Те быстро приехали, костер затушили, царапину туристки продезинфицировали, а самых шумных и возмущенных крикунов в отделение отправили. Профилактики ради, чтобы неповадно было так безответственно с природой обращаться. Долго семья енотов порядок наводила. Родители мусор в бак за полкилометра таскали, чтобы на земле не валялся. А сыновья им помогали.
3: «Вы, ребята, молодцы! не испугались!»
2: — гордился папа.
4: «Смельчаки!»
2: — улыбалась мама. Опрыгун, Полоскун и Хулиган носили мусор и думали, что ничего особенного-то и не совершили. Лес — их дом. Его беречь надо. Вот они и сберегли. Хотя за смельчаков им все-таки было приятно. Вот и сказке конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Доброй ночи.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
0: Шутки,

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Оставили как-то родители своего ребенка у бабушки на лето. Первый вечер, ну, накормила она его, поиграла она с ним. Ну, пора и спать ложиться. Бабушка уложила внука, рядом села и давай, значит, колыбельные ему петь. Поет, поет, поет, поет, час поет, два поет, ребенок не спит. Бабушка начинает петь уже более нервно, уже еще полчаса поет. И тут внук ворочается и говорит:
2: бабушка, а можно я уже спать буду, или ты еще петь хочешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

голове. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: Жить там было очень просто и легко.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: станції. 99,2 FM в Хадижинській. Уключай!
1: Козак ФМ!
0: Козак ФМ! Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Эх, хорошо с «Казак-ФМ».

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Друзья, я Валерий Стёмин и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах радио «Казак-ФМ».

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь-дорогу? По пути с «Казак ФМ».
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио